оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

6 часов и 38 минут. Топ Радио.

0: отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора-клоуна или посети drclowns.lv.
2: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
3: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Veikalos Maksimā – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā – no 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas – 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs – cesvaine – 50% – 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlijā Laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
6: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
7: 6 часов и 44 минуты.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Да, Наташка, ты привезла нам дождь. Ты привезла нам...
4: Я привез. Ты принес солнце, я привезла дождь.
3: Я привез солнце и жару, ты привезла дождь. Вот теперь знаете, кого выгоднее отправлять в отпуск? Меня, я буду привозить хорошую погоду.
4: Но я могу сказать так, нам повезло, что в Кыргызстане вообще 80% дней должны были быть дожди. Реально. Ну, да. До того, как мы не приехали, там был 100%, каждый день был дождь.
3: Да.
4: А во время нашего похода только один день. Поэтому я, видимо, все свои вот эти вот связи с небесами канцелярии использовала там. Или это, извините, Денис Бажинов, который не взял никакие дождевые штаны, за что получал весь поход. Денис, соберись.
3: Случайно, просто случайно наехали на человека.
4: Да, извините.
3: Абсолютно рандомного, да, причем. Да. Кто это такой, кто его знает?
4: Никто не знает.
3: Никто не знает, да, Наташка?
4: Никто не знает.
3: Ладно.
4: Денис, штаны.
3: Хорошо. Либо, еще одна версия. Все это нифига не работает. И мы ни на что тут в этом мире не влияем.
4: Да нет, я так не хочу.
3: Влияем
4: мы. Я хочу рассказывать про свои связи с небесной канцелярией.
3: Ты можешь рассказывать. Все, на что мы можем повлиять, это на твое настроение, если ты сейчас Топ-Радио здесь, у своего радиоприемника.
4: Всем доброе утро.
3: Сделай погромче.
2: Топ-Радио.

0: расскажите кто-нибудь Ване Дмитриенко, что сигареты не ломят, а ломают. Так, рубрика «Душнилы» будет попозже. «Let me be in your arms» от Сони Фадера скоро. А также X-Da-Base, Рэй Хортон, «Message in the Bottle» сразу в нашей топ-20. И 9-я строчка на этой неделе через 3,5 минуты.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv. Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU

0: No idejas līdz pasaulē.
1: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Драукс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

так, относительно футбола, потому что в Аргентине сейчас, я не знаю, видел ли ты уже эти прекрасные фотографии, установили 26-метровую статую, которая посвящена, естественно, Месси. Давай.

0: догадаемся, да.
1: Да, да, да. 70 тонн. Я когда впервые вообще ее увидела, скажу тебе честно, не до конца поняла, кто это. Статуя сама по себе, честно говоря, ужасная. Прям ужасная. Проблема даже не
0: Но
1: в
0: он
1: том,
0: там такой, типа, сидит, да?
1: Он вообще не очень похож, да. Он сидит, ноги у него больше, чем вторая часть тела. Перед ним
0: кубок.
1: Золотой мяч.
0: А, мяч.
1: Я так понимаю, да, что это золотой мяч. И этот золотой мяч у него как бы между ног, а он как бы сидит на корточке, раздвинув ноги. И скульптор, конечно, должен был бы обойти со всех сторон свое произведение. Потому что если эти вот как бы сзади, да?
0: Вид сзади видишь, не очень.
1: Да, вот эти шортики, раздвинутые ножки. Ты никогда не догадаешься, что посередине это тот самый золотой мяч. Да?
0: Ты знаешь,
1: есть какие-то другие варианты.
0: Может быть, у статуи двойной смысл просто.
1: Месси. Ты думаешь, что Месси позировал?
0: Молодец. Не, ну не позировал, но просто... Просто насколько он молодец, такой хорош. Смотри, с любого...
1: А мы считаем, что и тут он молодец.
0: Да, с любой стороны.
1: Мы связались с женой, прислали это фото.
0: Да не обязательно. У него трое детей. Там
1: то есть трое детей, что? А, ну подожди, могли у любого из сокомандников, они же там в раздевалках тоже как-то. Или это не так происходит на спорте?
0: Нужны ли тут детали? Главное показать, что он хорош, а все остальное уже не важно.
1: Слушай, ну да, ну статуя-то, извините, пожалуйста, ну уродская. Ну она просто уродская, ладно. Мы убираем что этот золотой мяч между ног.
0: Дело не в красоте.
1: Нужно всем пояснять и объяснять, но разлетелось просто... Короче, скульптор, его зовут Альдо Бероисе. И я думаю, что сейчас у него, конечно, достаточно такой, ну, момент не самой лучшей славы, да, потому что все, конечно, на него налетели, говорят, это что вообще, вы чего, как, ну...
0: Ладно, если что, да, то есть что обсудить опять же, потому что Англия-Конго на соплях вообще по пенальти. Это очень странно, как обычно. И если что, ну, США уверенно обыграют Боснию и Герцеговину, хоть на этом хорошо, и слава богу. Ладно, что ж, друзья, доброе утро. Если есть впечатление о футболе или одного...
1: Покажите свое

0: Ну что, эра подошла к концу для тех самых телефонных линий. Я про это, да. Сейчас
1: сообщение.
0: Финляндия сейчас перестал работать последний стационарный телефон. Ну, точнее, последний оператор, который обслуживает, сообщили о том, что, ну, все, друзья, в 2016
1: позвонили
0: году...
1: Позвонили тем четырем человек, которые продолжали пользоваться проводным телефоном, сказали,
0: мы
1: слушайте,
0: очень
1: все,
0: надеемся,
1: отстаньте,
0: что вам не будет так сложно, но за эти суммы нам достаточно трудно содержать всех наших работников, как минимум. Ну, короче, да, ты представляешь.
1: Давай,
0: все.
1: Давай вспомним эру телефонных проводов и...
0: Ну, а подожди, а Влад, замечательно... есть и стационарные телефоны, правильно?
1: Да, есть, но они все работают через мобильных операторов тоже.
0: А уже, да?
1: Ну,
0: то
1: как
0: есть, не
1: уже?
0: Так,
1: они...
0: отдельно.
1: Ну, нет, там никто уже там не тащит к тебе провод, мне кажется. Ну, мне кажется, по крайней мере.
0: Подожди, даже а если... в различных госучреждениях?
1: Слушай, ну я, мне трудно сказать, может, какие-то правительственные секретные линии, конечно, есть, но я тут, я сейчас я тебе тут расскажу что-нибудь.
0: С этими кнопками?
1: А потом ко мне, как к Элвису Страсти, что придут. Здрасте, добрый вечер.
0: Нужно будет обсудить и поговорить, да. Слава богу, у нас существует некоторое предупреждение о том, что все, что произносится здесь, не имеет никакого отношения к реальности.
1: Да, а также мы знаем, куда носить передачки, если что. Элвис, мы тебя не бросим.
0: На Гоу 3 был хороший сериал. Мы его тоже с тобой обязательно обсудим. Так что да, все, с 1 июля в стране не осталось ни одной компании, которая будет поддерживать Финляндию.
1: Но это не в нашей Финляндии, да.
0: В Финляндии, да.
1: Я самые. Не знаю ситуацию у нас, честно тебе скажу. Я могу, ну точно...
0: Подождите, ребят, у нас есть стационарный телефон, у вас есть?
1: У меня...
0: моей бабушки точно уже мобильный.
1: У меня, да, у меня был. Я тебе объясню, по какой причине у меня был. У меня он был лет, наверное, 10 назад. По той простой причине, что он шел в комплекте с интернетом. И хочешь вот интернет, надо подключить телефонную линию тоже. Мне, значит, принесли бесполезный абсолютно. На провод провели,
0: никому не
1: аппарат.
0: Нужен
1: телефон. Да. И у него даже был номер, я даже мог домой позвонить. Но я попользовался несколько раз. Было, когда, знаешь, не можешь дозвониться. Ну, позвонил на домашний. Но это было так давно, честно говоря. Ну, у меня сохранился номер моего домашнего. Я его недавно нашел, кстати, в своей записной книжке. Сейчас я посмотрю. Он у меня есть. Звоните
0: совсем
1: мне домой.
0: Совсем забыли мы про ту самую эру, когда мы сидели и ждали около телефонного аппарата звонок.
1: Да,
0: нужно.
1: Вот он
0: прям,
1: на 6...
0: Чтобы не отходить, не дай бог.
1: На 678 он начинается. Давай попробуй позвонить, а что
0: попробуй,
1: там
0: брать? Попробуй, давай. Сейчас злая жена как ответит.
2: Нет у себя.
1: Представляешь? Ужасно, неприятно.

0: Внимание, внимание, был представлен новый BMW. Жалко, нет Нормана, он в отпуске, и мы не можем такие вещи обсудить прямо в нашей рубрике.
1: Но я думаю, у нас достаточно любителей, представителей этого автомобиля среди слушателей.
0: Короче, BMW X5 новый показали, как, презентовали, все, выехал там, значит, все посмотрели,
1: это уже хорошо для автомобиля.
0: Ну, выехал, да, это немаловажно, да.
1: Если он еще и заехал потом, то...
0: Короче, как и какие у него особенности, как определить? Вот ты едешь, да? О, это новый X5, как ты можешь? Вот я тебе подскажу, чтобы ты шарила, да?
1: Чтобы я поняла, что это новый
0: это
1: X5,
0: нормальный.
1: Я ни в коем случае не села ни в какой
0: да,
1: старый.
0: Да, чтобы ты не перепутала со старым каким-нибудь. Да. Это чечек нормальный, знаешь, да. Подкатил к тебе на новом X5. У него фары и подсветка, ну вот эта диодная, да, в форме X, X такие, X. И ноздри светятся очень так прям ярко и странно. Я не знаю, там, многие в восторге, мне как показалось странно, наверное, в дело привычки, опять же, да, но можно спросить наших радиослушателей, наверняка многие, особенно поклонники этой марки, наблюдали, следили, уже как-то обсудить успели эти фотографии, какие, что, кто скажет, кто что думает, можете писать на WhatsApp. Все.
1: Ну, хорошо. То есть тебе какой, у тебя
0: мнение, какой результат? Мне не зашло, не знаю.
1: Не понравилось.
0: Ну, это, наверное,
1: это
0: с первого раза.
1: Это связано с ценой.
0: Я не смотрел ни на цену, ни на что. Я видел парочку кадров.
1: А так не надо смотреть. Можно просто рассказать дорого.
0: Ну, как правило, да. Я посмотрел пару кадров с презентацией. Я не знаю, надеюсь, это была настоящая презентация, а не какой-нибудь искусственно-интеллектный генерированный контент.
1: О, так что ты не объяснил о том, что это
0: нельзя.
1: Две ноздри прям.
0: Ну, прямо светится.
1: Посередине.
0: Ты нашла, да?
1: Фоточку? Да, я теперь посмотрела. Так они
0: две
1: прям...
0: ноздри светятся прямо тогда.

0: Grimes от Робина Шульца на 14 строчке 20-ки нашей топ-20-ки находится сейчас этот трек. Услышим его скоро. Ну и также «Дай мне шанс» от Серебро через 3 минуты на топ-радио ровно.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
3: Что делает Big Bang?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bang платит своим клиентам?
2: Да, Big Bang платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl. Стоит того!
6: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире, 3 на 3.

0: Главный партнер ТОП РАДИО.
1: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова евро 49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерс.

0: Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz 2 jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: Итак, ненавижу статьи, которые начинаются... Точнее, нет, наверное, в данном случае люблю. Итак, сочетание вина и диеты на первый взгляд кажется невозможным.
1: Это так статья начинается?
0: Статья, я такая сразу, да. Опа, поймали целевую аудиторию. Потому что вино вредит вашему здоровью. Кстати, про вино и Кыргызстан. В какой-то момент, так как готовишь к горам, но, в принципе, когда ты понимаешь, что у тебя поход, алкоголь исключен,
1: просто
0: никому
1: для тех, кто только что
0: не...
1: включил радиоприемники, Наташка, да, была в Кыргызстане, мы об этом неделю будем слушать, должны, обязаны,
0: да,
1: ребят, нам
0: и,
1: никуда принизиться.
0: И мы, ну, заказываем там еды, конечно, цены потрясающие, супер, вообще, то есть, вот, это то, вот, когда ты чувствуешь себя очень-очень богатым, ты не

0: смотришь вообще на меню. Тебя не интересует. Ты просто выбираешь позиции, которые тебе нравятся, и ты понимаешь, что ты все это не съешь, но несите еще. И в какой-то момент подходит
1: звучит
0: официант.
1: Звучит как all-inclusive.
0: Да, подходит официант, и я говорю, можно мне, пожалуйста, вот бокал красного вина, но безалкогольного? Он как заржал. Он подумал, что это шутка. Я говорю, не, у вас есть безалкогольное? Он такой, может, еще и пиво безалкогольное? Я говорю, а может, у вас есть? Он такой, да нет, конечно. В общем, короче, так что, если что, не везде это доступно. Но, если вы бережете свое здоровье,
1: давай
0: то
1: сделаем,
0: именно так.
1: Ну, что тебе пришлось.
0: Пришлось, да, пришлось.
1: Ну, или ничего, Наташка, да.
0: От всего пришлось отказаться, очень обидно. Так, да, но автор следующей статьи говорит, что ничего, при всем желании можно как-то попробовать совмещать, хотя это, знаешь, позиция, с которой все время все ругаются. Все! Тебе фитнес-тренер, фитнес-инструктор.
1: Не,
0: любой человек тебе говорит, не факт.
1: Это не так работает.
0: Ага.
1: Это, значит, тебе все говорят, что нельзя. Но если ты на диете, если ты худеешь,
0: да,
1: если ты пытаешься исправить свой рацион.
0: Останавливай твой метаболизм.
1: Да, да, да. Ни в коем случае никакой алкоголь не подходит. Нет. И ты взглядом находишь одну единственную статью, где говорят, нет, ну в принципе.
0: Да.
1: И такой, вот этот чувак прав. Вот он 100% говорит, как надо.
0: Да, именно так. А слушай, так большинство фармацевтических всяких компаний-то, если оглянуться по истории, берут какое-то исследование, в котором участвовало 4 человека.
1: Опровергают его.
0: Нет, мне говорят, вот 4 человека, но не указывают, что там 4 человека в исследовании только было. Ай, помогло сотням тысяч. Покупаете?
1: Да.
0: Проверяйте информацию. Да ладно. А в любом случае, если вы заботитесь о своем здоровье, значит, мы исключаем все вредное.
1: Ну, а в конце суть-то статьи-то какая? Давайте, заинтриговала теперь. Что там совмещать?
0: Мечтался, хорошо. Ну, короче, ладно.
1: Дальше
0: один
1: забавки,
0: бокал, один бокал, да, можно без последствий. Один. Сутки.
1: Фигня полная. Ни туда, ни сюда.
0: И больше.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с ТОП-радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Да, четверг.
5: Доброе утро, страна!
4: 2 июля.
5: 2. 1-2. Два только пальца вам необходимы для того, чтобы показать, какое сегодня число. Если у вас всего два пальца, этого достаточно.
4: Но по-прежнему идет еще первая половина лета, так что все в порядке.
5: И тут тоже вам пригодится только один палец.
4: Средний?
5: Если у вас их два, то, в принципе, все.
4: Почему
5: всего
4: нет?
5: Достаточно.
4: Слушай, из новостей. Карли Лумнегату, походу, собираются наконец-то починить всю. Да,
5: подожди,
4: это, конечно.
5: В смысле?
4: Она была ужасна.
5: Это было из-за ремонта? Ты хочешь сказать, что сейчас на ней еще начнется ремонт дополнительный?
4: Да.
5: Ты что, прикалываешься?
4: Ну, только что делали. Сейчас. Не, ну хорошо, я там делали, там временные заплатки положили, я так понял. И там, когда, короче, что-то делали, потом, когда положили эти заплатки, я думаю, ты что, так собираются оставить? Это же кошмар какой-то.
5: Да, я лучше эту заплатку заберу к себе домой.
4: Да, там ужас был. Я просто думаю, что это? Вот сейчас будешь вот так. Ту-ту, знаешь, на заплатку. Не, они это все временно залатали, а сейчас чесали. Весь асфальт.
5: О, смотри, залатали. Здесь золото внутри этого слова. Вот почему такие дорогие у нас дороги.
4: Почти, Наташа. Почти.
5: Да мы же сейчас раскусили.
4: Ты близка, да.
5: Ну, там почти,
4: пару букв поменять, и да, так оно и будет. Короче, и я сейчас смотрю, везде поставили знаки. Я так счастлив, честно говоря. С одной стороны, нет, с другой стороны, счастлив, потому что по ней ехать было невозможно. Особенно, вот, ну, как ты знаешь, да, летом, зимой там еще, ладно, я уже нашел маршрут, как там левый ряд, можно проскочить. Летом ты едешь на мотоцикле, и я вот, когда пришла весна, я пересел на мотоцикл, проезжаю по Карловому Негатову и понимаю, что даже на мотоцикле это все не объехать. Невозможно проехать, не подпрыгнув на ямах, на каких-то кочках, на каких-то странных таких штуках. И я такой думаю, ну, наконец-то.
5: А ты сильнее держись за свой мотоцикл, скажут тебе представители всех служб.
4: Да, я нормально ты держусь, но объехать ты хочешь нормально по ровной дороге проехать, как когда-нибудь уже один раз.
5: Да это знаешь все, ну, чтобы будут все дороги ровные, прямые, без кочечек, без ям. Да вы расслабитесь, мотоциклисты, вы расслабитесь.
4: И что случится?
5: А сейчас вы собраны, вы понимаете, влево-вправо посмотрел уже все.
4: Да.
5: Я вам заехал. Не, если, а вы хотите, чтобы все вдруг просто было в этой жизни.
4: Ну ничего,
5: конечно.
4: Если вдруг сильно расслабишься, надел подгузник, поехал. Все в порядке. Ладно, друзья, всем доброе утро. До 10 утра вместе с тобой утреннее шоу «Дороги чинит». И это здорово, если есть дорожная информация. Ты нам ее сообщай сюда на WhatsApp 25037. Мы все расскажем, предупредим. Пока что вот предупредили. Ремонтная работа на Карле Умнегату.
5: Все, мы свою работу сделали, пока.
4: Теперь ваша.
5: Услышимся завтра.
4: Ну не, еще много музыки классной впереди. Делай громче. Это Роя и Left Right далее.

0: песня. Так, Лидо, у нас есть подарочная карта. Ты обещала рассказать о меня. Точно, я в Кыргызстане была в караоке. Теперь мы об этом узнали, то что ты обещала рассказать.
1: Ребят, работник года вернулся, смотрите, да, вообще просто. Мысль четкая, собранная. Человек отдохнувший, когда вернулся. Все нормально. Ты немножко забыла, как работать. Давай-ка вообще-то расскажем, что Лидо, это вкусно, во-первых. Я без тебя тоже плыву, как видишь. Да, во-первых, ну если вопросы есть, а что с семьей делать на выходных, пожалуйста, центр отдыха Лидо ждет. Есть, накрасно, развлечься, дети, всем весело, классно. А различные блюда, также с собой можно все.
0: Вкусно, это же... полезно. А ну, если да, у тебя, да, как и у меня, нет времени на то, чтобы готовить...
1: Готовы.
0: Но это же идеальный вариант.
1: В магазинах Лидо можешь приобретать и салаты, и котлеты там, пожалуйста, сырники, и все, что хочешь. Ладно, что ж, как вы догадались, у нас есть подарочная карта для одного из наших радиослушателей, и есть о чем поговорить.
0: Подарочная карта на сумму 30 евро. И, возможно, в твоей голове есть какой-нибудь, существует странный факт, который ты знаешь про овощ, про фрукт, про блюдо, которое ты всегда пытался как-то вставить в какой-то диалог или беседу со своими друзьями, но не получилось. Сейчас самое время.
1: Да.
0: Этот непонятный факт может принести тебе подарочную карту на сумму 30 евро. Например, сразу, знаешь, у меня первое это. Но это все знают. Про то, что картошку изначально завезли и вообще использовали не как картошку, а как цветы, как букеты.
1: Собирали, а если ты чистишь шкурку перед тем, как ее сварить, то ты теряешь там какие-то полезные вещества, не забыл какие.
0: Тоже, да. Но у тебя, видишь, у Андрея очень слабый факт. Подарочная карта на 30 евро.
1: А у тебя сильнейший, да? Сильнейший. Давай еще скажи, что Колумб завез картошку.
0: А потом психанули, сожгли все поле картофельное.
1: Да, потому что...
0: И тогда поняли, что ага, а внутри вот что
1: до под этого землей, они ели цветочки, пытались.
0: Они не ели, они собирали их для букетов, дарили женщинам.
1: Букет картошки тебе,
0: да. Да, вот ты знал такой факт?
1: Ну, со временем это станет актуально опять.
0: Давай мне подарочную карту на смотр. Надо, мы честные. Так что ждем от тебя. Про клубнику, про сельдерей. Да?
1: Клубника, подожди, клубника, это, по-моему, не ягода или что-то другое, или как там
0: это было? Это арбуз. Ягода.
1: Арбуз, ягода, да, а клубника...

0: не ягода? Или кто из них кто?
1: Такую книгу так не скажу, но точно знаю, что вот тут постоянно с арбузом со своим, что это ягода.
0: А стейк, вот тебе факт сейчас, который ты офигеешь. Стейк надо заказывать medium well. Это я тебе человек из зоны инклюзива говорю. Медиум. Никакой не well done, ребята. 2-5-3-7.
1: Ты про того медиума, который расскажешь потом, как ты потолстеешь.
0: Факт про еду. Сегодня соревнуемся, у кого будет интереснее факт, а мы и подарочная карта на 30 евро.

0: Шемишкин. RawFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска здарбибас вейцаем.
2: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок до Армео. Айбе. Всегда под рукой.
3: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
5: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его 3-го дня рождения. Заходи на IF.LV.
6: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: Так, ну ладно, некоторые факты, конечно, нам известны. Там, например, «Доброе утро, помидор вам не овощ, это спелая ягодка».
1: Ягодка, да.
0: Ну, подожди. Если он лежит в овощном отделе, все, для нас это овощ.
1: Да, ну по правилам, по распределению, по таблице той самой. Конечно, нет, как факт, все подходит. Эдуард, благодарим.

0: да. Это считается.
1: Но это не самый редкий факт кадрового.
0: А вот то, что... а банан ягода?
1: Да, по-моему. По-моему, да. Кстати. И но мне больше понравился тот факт, что бананы радиоактивные.
0: Почему?
1: А из-за... Ну, вот наш слушатель пишет, радиоактивный из-за природного изотопа калий-40. Я даже посмотрел, что есть термин в ядерной физике. Банановый эквивалент называется. Это когда обозначают ничтожно малую дозу радиации. То есть, и действительно, я же посмотрел, короче, что там какое-то очень-очень маленькое количество какого-то изотопа какого-то есть. Uh-huh. А действительно, он радиоактивен, но если ты сейчас думаешь, что я больше не буду есть бананы, чтобы не получить радиации никакой, да, то чтобы тебе получить хоть какую-то потенциально опасную там дозу радиации, тебе
0: нужно съесть
1: 250 тысяч бананов.
0: 250 тысяч бананов?
1: Да, 250 тысяч бананов.
0: Это очень много.
1: Если ты увидишь 250 тысяч бананов, даже...
0: Если бы ты сказал 200 тысяч, я бы еще могла бы.
1: Да, можно было бы,
0: накидаться бананами.
1: Ну, можешь накидаться, это не опасно пока что.
0: Хорошо.
1: 250 уже не надо.
0: Видишь, если про банан, значит, банан, да, ягода, виноград, ягода, помидор, ягода, баклажан, ягода, клубника, внимание, не ягода.
1: Вот я говорил.
0: Это, как ты говорил, ложный плод.
1: Ложный плод.
0: Малина, это тоже не ягода. Это, внимание, много костянка.
1: Костяк.
0: Я только что бросила ручку, потому что пау, раунд. Многокостянка.
1: Майк дроп ты сделала?
0: Да.
1: Я понял. Ладно, что ж, интересные факты про еду. Мы сегодня делились какими-то необычными фактами, которые тебе известны.
0: И которые тебе нафиг в жизни были не нужны.
1: Да.
0: Но сейчас, с помощью этого факта, ты можешь получить подарочную карту в Ледо на сумму 30 евро.

0: надежно в любую погоду.
1: В этот четверг, 2 июля, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода. В первой половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха днем на всей территории страны составит от плюс 21 градуса до плюс 24. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: утреннее шоу.
1: Теперь все. Наш слушатель написал, говорит, самый вкусный кофе. Кофе Лювак. Это, значит, какой процесс? Животное поглощает это кофе, кушает, да, то есть кофейные зерна. После того, как они уже выходят естественным путем, мы понимаем, каким именно, да, можно и нужно их помыть. Я надеюсь, что это происходит. Далее уже специально обученные люди обжаривают и заваривают из этого кофе. Называется кофе Лювак. Я теперь хочу вообще попробовать, конечно.
2: Ну, там определенные даже животные. И, кстати, в промышленных масштабах.
1: Ты предлагаешь не ходить сейчас по парку после работы?
2: Ну, ты понимаешь...

0: оплачено не тобой, намного вкуснее и не содержит калорий, написал наш радиослушатель.
1: Наша вот любимая тарелочница.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 6.

0: The Superman Lovers и One Republic, который называется Starlight. Это мы услышим скоро. Ну а также свежий трек от Sony Fadera, называется Feel Again. Все это очень скоро на топ-радио.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
2: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: Так.
1: Ага. Пишет наш слушатель. Доброе утро. Про морковку уже говорили? Нет,
0: не говорили. Про огурцы тоже не говорили. Да нет, ну слушай, про морковку это
1: про
0: тоже...
1: Морковку, что,
0: ну что она красная, она не, не на самом деле.
1: Что цветная морковка, что мы видим в магазинах, фиолетовая, белая и так далее.
0: Я не
1: это
0: видел
1: родители
0: магазин.
1: Нашей морковки оранжевой. Оранжевая морковь, самая молодая.
0: Не, ну, там
1: изначально она была фиолетовая и белая.
0: И как-то селекционно там вывели, она стала цвета. Да ладно, ну, ну это и нормально.
1: Ну это факт.
0: ГМО.
1: Честно. Нет, ну какой ГМО? Моей бабушке была оранжевая морковка.
0: Оранжевая.
1: И все детство в снеговика я вставляла оранжевую морковку. Я не знала, что до этого она была фиолетовой и белой. Я думала, что фиолетовая это уже очень сильно испорченная оранжевая морковка.
0: Это, да, так со многими продуктами. Черный авокадо там нам тоже известны, да, вот эти вот, которые уже испорчены и прочие. Гнилые яблоки. Вот это зеленое яблоко, это прародитель нашего гнилого яблока. Да, так тоже можно рассуждать.
1: Конечно, наши слушатели удивляются и думают, это очень интересно, ну а как же они узнали, что то кофе вкуснее, вот этот, который проходит через желудок других животных. Это сколько экспериментов было? Да вы что, так, конечно, про все можно сказать.
0: Про все, да, там можно совершенно... Все надо было попробовать. Ну как, наверняка как-то пособирали, ели, пили, там все подряд. Я вообще не понимаю, честно говоря, как додумались, что надо взять, перемолоть и заварить кипятком. Это, то есть,
1: слушай, а я думаю, что была эра определенных каких-то...
0: Экспериментов?
1: Да, экспериментов.
0: Заваривали все.
1: Только этим, ну, они только этим и занимались, что пробовали что-то постоянно открывать и придумывать.
0: То есть, значит, перетерли камни в пыль, да. Заварили, фигня получилась, да. Пошли,
1: давай,
0: перетерли грецкие орехи.
1: Дальше?
0: Да, перетерли, не получилось.

0: получилась тоже фигня какая-то. Оп, смотри, фекалии.
1: И потом какой-нибудь родственник говорит: ты знаешь, Сереженька, ты уж извини, но я вот это больше пробовать не буду. Этот наш лекарь меня уже не вытянет с того света уже, как это было в прошлый раз. Ты подожди.
0: Да, подожди, не, просто, причем, почему на одного человека? Там было несколько.
1: Приведите мне 100 холопов.
0: Новых 100.
1: Пусть рот
0: дегустаторов. 100 дегустаторов и так далее. Ладно, что ж, я, по-моему, зацепил нас кофейная тема, конечно же. Но я не
1: подожди,
0: знаю.
1: Подожди, есть еще тебе еще. Вот здесь факт, о котором я не знала. Вот я сейчас пытаюсь проверить. Вот итак, птичий клей в мармеладе. Называется кармин. Популярный красный краситель тот же, да, это Е120. Мы постоянно его видим где-то в различных на обертках, если кто-то этим увлекается. Итак, который добавляет и в различные чупа-чупсы, в мармеладки, в газировки. Делают его из высушенных и раздавленных самок кошениль. Это крошечные насекомые, обитающие на кактусах.
0: Да.
1: Ничего себе, ты знал?
0: Я знал, но я определенно вижу, что человек написал: напиши мне какой-нибудь факт про еду.
1: Возможно, хорошо.
0: Из ChatGPT ему вот
1: да,
0: такое написал.
1: Да, но я не знала.
0: Ну ты можешь ChatGPT тоже написать. Там.
1: Он мне сейчас раскладывает
0: много всего
1: здесь.
0: Раз. Ребят, давайте то, что у вас в памяти, а не то, что вы достали из нейросети. Мы же так, мы же хотим просто пообщаться.
1: По-честному.
0: По-честному. Да. 25037, WhatsApp, говорим про какие-то факты. Пройду. А, ну давай про огурец еще, да?
1: Давай.
0: Взрослый человек состоит на 60-70% из воды. Если огурец на 96 состоит из воды, то человек состоит из огурца примерно на 65-80%.
1: Да.
0: Поэтому фраза сегодня...
1: Начинаем эти огуречные войны.
0: Бодр как огурчик имеет смысл автоматически.

0: слушай, а то сейчас благодаря, кстати, топ-радио, они говорят, когда краснеет лицо, краснеет и желудок. Вот такой интересный факт. И, судя по всему, 16 лет назад наш слушатель услышал это на топ-радио.
1: Да?
0: Да, в конкурсе каком-то, из конкурса какого-то запомнил.
1: У кого-то покраснело лицо.
0: Янис, мы рады, что...

0: А тебе пригодилась эта информация? Ну, не ты, не тебе мы сегодня звоним.
1: Да. Да, доброе утро.
0: Алло.
1: Это Мирослав, правильно?
2: Доброе утро, да.
1: Здрасте, стоп-радио беспокоит. Извините, что мы так прямо с пылу жара, не без предупреждения практически.
0: Мирослав, мы хотели сказать, что по вашей фотографии на аватарке выглядит, как будто бы вы можете самостоятельно сходить в ресторан «Лидо» и оплатить счет. Но мы подумали, что вам будет приятно сделать это подарочной картой, которую вы выиграли на топ-радио.
1: Мирослав, что ты такой солидный? Ты действительно аватарки.
0: На костюм.
1: Ты,
2: ну как,
1: предлагаешь людям бизнесы?
2: Нужно немножко, да. Немножко можно улучшить фотографии с помощью АИ, поэтому...
0: Ладно, подожди, ну Мирослав, ну ты богатый?
1: На...
2: Sorry, молчу.
0: Нет, ты будешь сказать, у меня столько друзей, у меня столько родственников, конечно, я богат на эмоции. Это я так всегда отвечаю.
1: Да.
0: Больше нечем.
1: У него настолько богат, чтобы оплатить нейросеть, которая ему сгенерирует фотографию.
0: Ну, Мирослав, ну получилось круто. Но мы тебя даже не по этому поводу звоним. Мы нас так... Мы знали этот факт про кофе, про который ты рассказал, да?
1: Да, мы не, так, не настолько мы добрый вечер, как говорится. Мы что-то мы в этом мире-то знаем. И про кофе это слышали, разумеется, но ты сгенерировал такое, значит, волну любопытства у наших радиослушателей, спровоцировал многих на такие раздумья и размышления.
0: Чтобы ты понимал, я уже трем кафе в Риге написала с вопросом. Здравствуйте, есть ли у вас кофе-лювак? Хочу конкретно попробовать, поэтому надеюсь,
1: вопрос тогда один. Пробовал ли ты этот кофе?
2: Да, один раз в жизни получилось.
1: Ну, а настолько он хорош, как говорят про него?
2: Он очень мягкий и очень, очень прикольный. Ему стоит попробовать раз в жизни.
0: А сколько стоит? Сколько ты заплатил, помнишь?
2: Ну, что-то там было, ну, дорого очень. Там 100 грамм стоит из серии 100 евро. Что-то в этом роде.
1: 100 грамм кофе или 100 грамм напитка?
2: Не, уже молотого кофе. Уже молотого кофе, да. Что-то в виде 100
0: евро. А все, я отменяю свои вопросы вот это в кафе нахрен. Ну, ладно, если найду, я...
1: А у тебя еще осталось?
0: Я
2: Ну, странный вопрос.
0: Может, пару граммов где-то?
1: Где-то может, мы к тебе просто на кофе. Ладно, нет, спасибо тебе большое за участие в нашем интерактиве, за это сообщение и, конечно же, подарочную карту от Лилы.
0: Мирослав, мы считаем, что с этой подарочной карты ты получишь удовольствие и с десертом, и с кофе, и с обедом. А в ресторанах Лидо там тебе тоже все понравится и будет очень-очень вкусно.
1: Продолжай слушать топ-радио, оставайся с нами, участвуй в наших конкурсах, интерактивах, пиши нам сообщение. Хорошего тебе дня. Что-нибудь.
0: Тебе сейчас...
1: Что-нибудь надо тебе пожелать?
0: Жены тебе хорошей, да, начнется.
1: Да, чтобы не болел никто. Ну, то, вообще, знаешь, в целом-то, чтобы по жизни везло, счастья, здоровья. Что тебе пожелать? Что у тебя сейчас? Куда ты направляешься сейчас? Чем?
2: Да, больше денег, как бы.
0: А, больше денег, все.
1: Больше денег, еще больше, да?
0: То есть, судя Мирослав, ну ты очень богатый и так. У тебя тут...
1: Духовно.
0: У тебя подарочная карта в Лиду на 30 евро. Ты чего, уже
1: разогнался? Завидный жених, судя по аватарке-то, все еще вместе с подарочной картой.
0: Все, обнимаем тебя. Хорошего дня.
1: Пока.

0: Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Так, ну что?
4: Ну что, друзья, мы глазки свои открыли. Ножки, ножками пошевелили. Ручки вот так вытянули. Пальчиками. Поиграли как будто бы на воображаемом фортепиано. И день начался.
3: Ну это твоя зарядка?
4: Угу.
3: Это главное все твои физические упражнения за день?
4: Да, одеться.
3: Ну, главное не забыть одеться. Да. Хороший
4: а то идешь,
3: план.
4: А то идешь вот это по улице на воображаемом фортепиано играешь.
3: Да.
4: Это, потом знаешь, много вопросов у соседей.
3: Был так, ну, это же во сне так бывает иногда. Такой, ты думаешь, блин, как я мог выйти и забыть надеть штаны? Ну, не было такого всякого?
4: Когда ты типа во сне вот такой раз, а там такая аудитория, а ты голый. Да,
3: да, да, да. Да.
4: Нет, у меня такого не было. Но я была свидетелем. Реальной такой ситуации.
3: Человек спал.
4: Да, человек спал, у меня подруга, да, лунатила.
3: Серьезно?
4: Да, да, да. Мы сидим все за столом.
3: Труселяк прям, да?
4: А вообще полностью голова вышла.
3: А, кайф.
4: Да, пацаны так и сказали. А я такая, о, пойдем, пойдемте обратно, обратно, обратно, госпожа.

0: Ой, кто здесь?
1: Да, вот это. Да, вот человек так крепко спит.
2: Да, очевидно, что нам надо как раз-таки в обратном направлении смотреть, а именно одеваться и просыпаться.
1: Да.
2: А для этого нужна необходима еще одна кружка кофе, за которой я отправляюсь прямо сейчас и сообщаю об этом на всю страну. Доброе утро, друзья. Если вы со мной, то поднимайте руки выше. Много музыки впереди на топ-радио. Мы поговорили про еду, поговорим и про кино. Оно как-то иногда...
1: Да без этого вообще никак.
2: Все вместе, да. Потому что рубрика «Вместе с Go 3» у нас впереди. О киноновинках что-нибудь. Может быть, кстати, тебя что-то беспокоит с киноновинок. Да, да, пиши тоже на WhatsApp 25037. Можем обсудить это с тобой в том числе. Ну и, конечно, как обычно, на волнах топ-радио много музыки, Holy Flame и Тану далее.

0: И еще больше классной музыки далее. Это Serotonin на James Hype. Скоро на топ-радио. Ну а также суперхит этого лета Moving to the Sound от Hugel. И все, это очень скоро на топ-радио. Дождись обязательно.
1: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Pelmeņa vecmāmiņas ekstra 700 grami 2,79 €. Mini cīsiņi bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti karstā gaisa friteris Stolar 89,99 €. Rimi. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитцы сказ дарбибы свайцаем.
2: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок до Армео. Айбе. Всегда под рукой.
1: Салгас саляйс крекеринч. Лайкс ускодай.

0: Джемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
3: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на

0: Встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Драукс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
1: Топ Мьюзик. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Седьмая позиция.

0: Киноубрика. Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
1: Так, ну что, кинорубрика. Я могу начать с того, что появилось на GO3, а можем говорить о том, что появилось в кинотеатрах. Ну,
2: давай
1: потому, что...
2: пока что поговорим про GO3, наверное.
1: Ну, давай про GO3 тогда. Нет, если говорить о том, что появилось... Ну, во-первых, ну да. Если говорить о том, что из новенького, то горничная, ребят. Горничная, мы ее тысячу раз обсуждали. Великолепный Сидни Суини, великолепный фильм, который мы... Ну, ты же посмотрел, ты в кино, да, посмотреть успел уже, да?
2: Да, да.
1: И, конечно же, и Антон Долин столько раз про него рассказывал, и обсуждали мы, и тут нельзя тут спойлерить, он с неожиданным, сюжетным поворотом, он...
2: Есть о чем задуматься, стоит потом подумать про отношения.
1: И о впечатлениях, которые производят, да, и которые, как люди могут производить впечатление, какое могут производить, как можно обманываться внешностью и так далее, так далее, так далее. Короче, фильм классный, он появился на GO3, если... Есть.
2: После чего, кстати, можно еще смотрел, тоже продумать про бюст Сидни Суини.
1: Ну, это так.
2: Да.
1: Это как опция. Это как
2: дополнительная, приятная.
1: Ну, такое серьезное дополнение.
2: Два серьезных дополнения.
1: Два серьезных дополнения. Это ее, конечно, большие глаза. И да. Короче, если не смотрел...
2: Харизма,
1: да, воспользуйся. Причем, слушай, а как вторую актрису-то забыл зовут? Они так похожи еще, знаешь? Такой,
2: они
1: как...
2: не похожи вообще.
1: Ну, знаешь, что? Вот,
2: ее зовут Аманда Сайфред.
1: Да, Аманда Сайфред.
2: Ну, они обе блондинки, это единственное, что их как-то объединяет.
1: Ну как, у одной сюжету... другой большие глаза, да. Ну, их можно отличить
2: только
1: по размеру. Но
2: просто Аманде 40,
1: да.
2: А Сидни 28.
1: Ну там же...
2: А на момент съемки еще меньше.
1: Да, там же речь-то и была о том, что...
2: типаж совпадает?
1: Типаж совпадает.
2: Ах ты хитрец.
1: Да, совпадает. И как бы молодой человек, ну,
2: молодой
1: она была уверена,
2: человек.
1: Что... Она была уверена, что она ей понравится. Я понимаешь, да? Что
2: да.
1: Я без спойлеров, надеюсь, сейчас все объясняю.
2: Нормально.
1: Да. Короче, классный подбор актер, классный каст, классный фильм, рекомендацион, и то, что он есть на GO3, это тоже классно. Дальше, если говорить про похожих актеров, Я до сих пор не понимаю, как могут путать Натали Портман и Кира Найтли, но это база, да, наверное, уже.
2: Ну
1: есть...
2: да, для меня они очень не похожи.
1: Абсолютно не похожи, да. То есть это люди делятся на тех, кто их не отличают, и тех, кто их абсолютно четко различают. Я вот сразу различаю. Но сейчас почему-то еще пошел тренд путать Кристину Асмус с Маш Милаш. Я тут вообще не понимаю же. Люди, вы что,
2: Кристина
1: слепые?
2: Кристина Асмус и...
1: Ну, два вообще не похожи.
2: Нет, кстати, что-то есть.
1: Ну ладно.
2: Да,
1: не, ну что-то,
2: похоже.
1: Но не похоже же.
2: Ну они очень Ну, да. Ладно, хорошо.
1: Ну, вот, наверное, так же отличаются, как Сидни Суини и вот Аманда Сайфер.
2: Нам нужно справиться, чтобы нас с тобой не путали.
1: Это... Да, иногда бывает сложно.
2: Да. Особенно, если меня отправить сейчас на Wall Inclusive.
1: А меня в горы.
2: А тебя в горы. То мы вернемся
1: одинаково. Черт, знает, что там вернется-то вообще. Говоря, мы где-то...
2: И кто вернется?
1: Да, да, да.
2: А возможно, не скажешь, давайте, видите, здесь конкурсы.
1: Говорите о фильмах, которых, ну, как бы, такая проверенная классика, это «Великий уравнитель», все части. Uh-huh. Только почему-то первая часть называется «Эквалайзер», а вторая называется «Великий уравнитель 2». Почему первая не называется просто «Великий уравнитель», я не знаю. Или почему вторая не называется «Эквалайзер 2» тогда,
2: с
1: в таком
2: этими
1: случае.
2: Фильмами всегда все сложно.
1: Да, короче, все три части «Великого уравнителя» тоже появились на GO3. Ну, если говорить уже про спорт, то, конечно же, все трансляции футбольных матчей, чемпионат мира по футболу. Например, ближайшие, это же сегодня будет Испания играть с Австрией, так что тоже на GO3, естественно, будут показывать, как и, впрочем, Португалию, Хорватию, и как, впрочем, Швейцарию и Алжир. Все это в ближайшем будущем доступно тоже на GO3 и все другие матчи чемпионата мира. Даже в субботная игра Аргентина против Кабо-Верде, где шаман предсказал поражение Аргентины от Кабо-Верде, черт его знает. Я сейчас смотрю на этот чемпионат мира. Все, что угодно может быть. Может быть, какой-то

0: шаманка.
1: Ну так это же идеально. Тут и звезды, тут и шоу, тут вообще много всего. Да. Зачем мы обязательно будем следить. И, кстати, благодаря тому, что у тебя будет подписка GO3, ты спокойно можешь смотреть все важные спортивные мероприятия в режиме онлайн.
0: А, кстати, какой-то другой еще шаман предсказал. Кому же он предсказал поражение? Забыл. Какой-то, кто же в команде. И тогда чувак там, который лидер этой команды, сказал, говорит, передайте ему, чтобы попробовал на следующий год. Когда они пришли, ну, прошли, говорит, предсказание не сбылось, говорит, пусть попробует на следующий год. Так что, ребятки, как оно там будет? Прав ли шаман или нет? Узнаем в субботу, но смотреть можно на GO3, так что не пропусти. Ладно, еще немножечко как и на новинках поговорим чуть попозже, правильно?
1: Уже о том, что появится в кино. Топ-кадр
2: кинорубрика. Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте.

0: кадр. Кинорубрика. Слушай вместе с GoTree. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
1: На следующей неделе в рамках нашей рубрики GoTree мы обязательно узнаем профессиональное мнение. Да, то есть как бы все-таки на связи будет Антон Долин. Но пока что не профессиональное. Сейчас мы поговорим про Одиссею. Кристофера Нолана. Многие считают, что это будет прям вау, что это фильм этого года. Ну, посмотрим, как все. Слушайте, я лишь могу сказать так. Во-первых, сейчас состоялась премьера финального уже такого трейлера. Выглядит круто, но самое интересное, что для меня было, да, что мы наконец-то увидели персонажа в исполнении уже Эллиота Пейджа.
2: Но там не этот сам, не Ахиллес, слава богу.
1: Нет, но ты понимаешь.
2: Да.
1: Эллиот Пейдж,
2: которая при рождении Эллен Пейдж.
1: Да.
2: Да. Прекрасная актриса. Если кто-то думает, кто такая Эллен Пейдж, я буду говорить, извините, про нее как
1: фильм
2: про женщину начало, все-таки. Да.
1: Фильм «Начало».
2: Она играла эту девушку, которая с Леонардо Ди Каприо там строила эти миры.
1: А «Академия Амбрелла» тоже.
2: «Амбрелла», да.
1: Яркая,
2: ну, не все
1: роль.
2: Смотрели. Очень яркая роль у нее в «Академии Амбрелла», согласен. Mm-hmm. Очень классная. Она вообще одна из моих любимых героинь была. Mm-hmm. Для меня было большим разочарованием узнать, что теперь это Эллиот Пейдж, и теперь это мужчина, и теперь еще...
1: Ну, а теперь оказывается, что она не живет твоими ожиданиями.
2: Не живет абсолютно,
1: решает,
2: да.
1: Так, жить, как ей хочется.
2: Да.
1: Ему.
2: Тут надо уже разбираться.
1: Так что, друзья мои, мы находимся в ожидании того, что сделал Кристофер Нолан, да, и я уверена, Кристофер Нолан, я уверена, что он, что это будет что-то очень крутое. Ну, потому что и по трейлеру, и по всем возможным вообще ожиданиям того, как это должно быть, и Елену Прекрасную, и все, мы все это вновь увидим.
2: Так кого играет Эллиот Пейдж?
1: Эллиот Пейдж? Герой?
2: Этого, да.
1: Я не могу тебе так сказать, наверное.
2: Ну, это кто-то типа из тусовки Ахиллеса, назовем это так, да?
1: Скорее всего, да. Наверное, может быть.
2: Так они их и называли. Тусовка Ахиллеса.
1: Скорее всего, да.
2: Да. Ну, не противник же его там, кто он там был. Я фильм смотрел, когда с Брэдом Питтом. Вот я помню, что там были разные люди его
1: вообще,
2: окружали.
1: Официально роль не раскрыта. То есть показан герой, показан, как она в этом, он в этом образе, да, что он подтвержден.
2: Это тоже еще не раскрыто.
1: В составе, но все вот такие инсайды, многие вещи немножечко еще пока что скрываются, попытаются предотвратить все утечки для того, чтобы все это было интересно. Очень много вокруг слухов, но что нам слухи? Ничего.
2: Ну и давайте будем опять же напоминать, что... ну как бы, мы обсуждали уже с Антоном или нет смерть Робина Гуда?
1: Нет, наверное, фильм. Я не помню. Может, вы без меня обсуждали,
2: ну,
1: когда
2: там тоже
1: я
2: Хью
1: была
2: Джекман,
1: в Кыргызстане.
2: Не, мы не обсуждали. Короче, тоже много разговоров про этот фильм. Тоже говорят, что что-то какая-то необычная интерпретация версии Робина Гуда. Это то, что уже сейчас. Это миньоны, которые вот появились, конечно же. Да, мы о них говорили на неделе, да. Ну, миньоны — это всегда весело. Это уже третья часть.
1: Всегда весело, спин-офф. Всегда смешно.
2: Это приквел к тем самым «Гадкому я», да. То есть имеется в виду, что это миньоны в свое время получили свой полноценный мультфильм. И всем нравился «Гадкий я», но никто не понимал, откуда эти взялись миньоны. Вот и была одна серия приквел, потом вторая. И сейчас это уже третий приквел. Все это еще миньоны и так далее. Ну, в общем, очередные миньоны — это всегда банана и все это... Да. По-прежнему «Бэкрумс» все хвалят, по-прежнему «Дьявол носит Прада» и это все фильмы.
1: К сожалению, для меня это
2: разочарование, да,
1: это
2: все-таки.
1: Плохо.
2: Майкл тот же
1: плохо.
2: Сам. Я все еще не смотрел ничего из этого. Майкл все еще, да, как бы все еще пересматривают, им восхищаются, уже там какие-то рекорды он бьет, да. Ну, про Майкла Джексона, разумеется. Mm-hmm. И Джекасы новые появились, кому-то интересно, может быть, то чудаки.
1: До сих пор, да?
2: Ну, да, но
1: слушай,
2: очередные.
1: Вот это, конечно, показывает, да, о том, что годы идут, но не все становятся мудрее.
2: Да, и Человек-паук же, когда он там появится должен?
1: На свадьбу-то надо отбивать уже.
2: Да, там же все.
1: Запросы у Зундая.
2: Том Холланд и Зиндая, там они же все. Поэтому новый Человек-паук, он же должен когда-то, да, появиться или нет?
1: Рано или поздно.
2: Как? Или уже? Я что-то вот не могу никак понять. Какого числа?
1: Честно говоря, я не видела пока что, но...
2: А, ну значит, скоро мы...

0: ожидания. Это все вопросы будут к нашему кинокритику, с которым у нас будет возможность пообщаться в следующий четверг. Обязательно не пропустите. Ну а пока на сегодня про кино у нас все. Если есть что дополнить или есть какие-то важные моменты, которые тебя беспокоят сейчас из мира кинематографа, то ты можешь все писать на WhatsApp 250-37.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.

0: знаешь, мы сейчас заговорили про кино, сразу захотелось в кинотеатр сходить, посидеть. Ну, как всегда, наверное...
1: Сходи.
0: Не скажу.
1: Ну, тебе не обязательно идти на какой-то фильм. Ты просто сойди туда, походи там.
0: Андрей, ну ты же знаешь, что меня... Вот зачем? У меня же плохо заканчиваются все эти истории. Ты же знаешь.
1: Да, а я знаю.
0: Там же постоянно вот эта вот охрана, охрана, выведите человека, чего вы.
1: Так, короче, а я знаешь, все время что думаю? Вот сейчас в кинотеатр ты заходишь, там много залов, да? А билеты проверяют только в самом начале один раз. А потом ты идешь в любой какой-то зал.
0: Нет, не у всех.
1: Да?
0: Не у всех.
1: Я много раз... А потом, когда ты выходишь,
0: да,
1: ты можешь опять зайти в другой какой-то зал.
0: Не всегда, опять-таки, когда ты выходишь в туалет и ищешь потом человек, это меня ужасно раздражает.
1: Человек.
0: Ты ищешь человека, который тебе все-таки откроет эту дверь, и он просит предъявить тебе, опять-таки, билетик.
1: Памперсы, Наталья, памперсы.
0: Да, уж так это удобнее. Короче, слушай, мы с тобой за эфиром как раз таки разговаривали, хочу поднять этот вопрос.
1: Да.
0: Конечно, мы всегда там ищем какие-то новые фильмы, новые сериалы, хочется что-то посмотреть, чем-то развлечься. И мне стало раздражать, знаешь, какой момент?
1: Нет.
0: Ну, типа детективы, да? Новый детектив, все, супер, оценки, комментарии, вау, класс, такой затягивающий, интересный, сюжетная линия просто великолепная. И теперь появляются вот эти герои, полицейские, которые между собой, детективы, да, так
1: называют? Например, да.
0: Да, и они между собой разговаривают, и разговаривают они следующим образом. Ага, сходи-ка проверь того человека, а не был ли он там, потому что если он был там, да, если он был там, значит, получается. То есть, понимаешь, все разжевывается до нельзя. Реально, посмотри старые фильмы, там, не знаю, 97-го года. Или в начале 2000-х. Вообще, мы половину фильма сидели, вообще не понимали, что происходит.
1: Да.
0: Тебе нужно было что-то предугадывать, рассказывать. И в тот момент, когда ты догадывался до чего-то, у тебя было такое просто, какой-то, знаешь, невероятный кинооргазм, назовем это так. Ты такой, да, вау, я понял. И
1: мы,
0: потом вдруг
1: мы по-разному
0: тебя...
1: с тобой фильмы смотрели, конечно.
0: Да,
1: ладно,
0: да,
1: хорошо.
0: Да. Но в итоге потом, ты понимал, что тут тебя режиссер обманул, а здесь тебя вновь заберегу. А тут сейчас просто все разжевывается, все раскладывается.
1: Короче, убийца-садовник сразу.
0: Да, и меня это просто бесит.
1: Да.
0: Я понимаю, что сейчас я новый сериал, который тоже там не буду даже называть название, хвалили, везде пишут, просто молодежь кричит, что это просто что-то вау, а ты думаешь, ну серьезно? Ну, нельзя таких детективов допускать.
1: Я так тоже бросил смотреть один сериал, в котором тоже, знаешь, так надеялся, что там будет что-то
0: будет
1: такое.
0: Что будет кинооргазм?
1: Ну, это сериал-оргазм, назовем это так. Такой сериал с продолжением, вот так. Да, и тоже, да, действительно, все слишком очевидно, все слишком прямо, и все настолько не завуалировано, что просто...
0: Ну, это бесит, это бесит.
1: Это, наверное...
0: Это снижает какой-то интеллектуальный уровень.
1: Это, наверное, издержки сегодняшних реалий, потому что для поколения, воспитанного тиктоками, наверное, ты ничего другого предложить не можешь, иначе их внимание не удерживается. Им нужно сразу сюжетный поворот, чтобы был ясен и понятен, чтобы как-то их завлечь. Ты же знаешь правила 6 секунд. Если за 6 секунд ты не смогла сделать этот крючок, хук,
0: так подожди,
1: так
0: мало
1: называемый...
0: того, что 6 секунд. Мы обсуждали то, что с моей подругой, то, что ты уже прыгаешь, значит, в кроватку, значит, включаешь сериал, параллельно ты смотришь...
1: Рилсы,
0: да. И ты такой, типа, итак, я смотрю рилс, только слушаю, что происходит по телеку, давай, забани меня.
1: Да, забани.
0: Давай. Дай... Что ты можешь? Show me what you got.
1: Чертова режиссера, даю тебе шанс.
0: Да, у тебя есть
1: что интереснее?
0: 6 секунд.
1: Твой сериал, который ты годами к этому шел, учился, снял невероятное количество работ, да.
0: Взял, достал откуда-то бюджет.
1: Куча миллионов, да, потратил, сценаристы. Ну, давайте, завоюйте мое внимание, попробуйте. И здесь рилс, танцующий кот с генерированной нейросетью. Кто кого? Обычно кот выигрывает одиноко, вчистую, я говорю.

0: Продолжим именно с ним через 3,5 минуты.
1: Ценолом в магазинах «Юск» в самом разгаре. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, зеркалах, матрасах и многих других товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: Vasaras sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
5: Латвияй ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
7: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.

0: ну и раз уже я начал, мы в этом часе говорим о кино, и ты уже затронула тему таких банальностей сюжетов сериалов.
1: Да.
0: Мы когда, даже не знаю, полгода, может быть, назад, может, даже больше обсуждали вертикальные сериалы, что какая-то чушь появилась на очередная, и тут пока я на них не попался. Как они залипательны, это вообще
1: что
0: просто
1: значит,
0: невероятно.
1: Что значит вертикальные
0: сериалы? Рассказываю. Мы рассказывали об этом, мы высмеивали какая-то ерунда и чушь, пока я на это не попался. Вертикальные

0: сериал, а это микродрама, и у него уже есть появилось название. Это короткие такие, специальные для экрана смартфона.
1: Это ты должен был знать.
0: Да, 9:16 сериалы, они вертикальные все, да, там идет абсолютно банальнейший какой-то сюжет. Как правило, обязательно кто-то должен быть богат, а какой-то чувак, который должен быть очень сильно-сильно богат, но он притворяется бедным. И это было... Это важный элемент всего. Либо другой поворотный сюжет. Какой-нибудь чувак, значит, там, профессионалы все, а он притворяется каким-то лошарой, но он супер-супер-супер профессионал. Или... Ну,
1: то есть
0: и так далее.
1: Притворство — это обязательно условие. Обязательно условие, этого
0: да. Это называется микродрамы. Они... или... Короче, всегда там есть миллиардер. Ну, то есть, ты понимаешь, да? Что все миллионеры, а миллиардер. И если все миллиардеры, то там будет очень-очень большой миллиардер. Там будет властелин мира вот такой миллиард. Вселенной и так далее. И там чего только нету. И космические драмы. И хочешь, вот, например, название. «Двойная жизнь моего мужа-миллиардера». «Тройня от миллиардера». «Похищенная дьяволом». «Ее судьба Альф». Это название все. Это просто смотришь, да, и короче, но отличительная их черта, и наверняка многие попадались на них. В рилсах просто когда листаешь, он, ну, где-нибудь в рекомендациях выскакивает. Они все выглядят как какой-то сюжет, красивые актеры, нормальные, даже некоторые кажутся, что как будто... кстати, многие наверняка и сгенерированы с помощью ИИ. Очень сильно залипательный сюжет. Обрывается на самом интересном месте всегда. Да. Продолжение смотрите на сайте, заплатите денежку.
1: Да, хорошо. Тогда ты на какой-то из таких рекламных роликов ты попался. Ты что ты посмотрел? Что ты начал смотреть?
0: Да я что-то, конечно, смотри. Это какая-то чушь такая.
1: Ну, а есть название? Это какое начал?
0: Да я не помню.
1: Супер-миллиардер миллиардеров радиоведущий попал на лучшую радиостанцию в мире с all-inclusive внутри. Вот такое название было? Чтобы
0: вполне. Вполне могло быть. Ну, я не знаю, но могу открыть, я не знаю, посмотреть. Тут их просто полно там. Ну, в основном, конечно, да, там какая-нибудь любовь. Ну, хорошо, то, что я один из смотрел, я не знаю, про чем закончить, я никогда не заходил, не переходил.
1: Да не ври
0: сам.
1: Уже.
0: Там надо платить, чтобы узнать,
1: ладно.
0: Чем закончилось, да. Я смотрел какой-то, значит, что типа чувак, женщина, значит, такая говорит, встречается чувак на свидании с другой девушкой, она говорит, сколько у тебя доход? Он говорит, ну, где-то 40.
1: Что?
0: Фу! 40 тысяч в год всего лишь. Да что ты пришел, бомжара какой-то лошара, меня это не интересует. И мысли его потом говорят, блин, странно, говорю, 40 миллионов в год, она до меня даже не дослушала. Такая, ну ладно, ничего, жалко, что не удалось свидание. Жалко, что пришлось отложить встречу с президентом ради этого свидания. То есть он должен был с президентом встречаться, вместо этого он пошел налаживать свою личную жизнь.
1: Да.
0: В этот момент другая девушка такая говорит, блин, он такой симпатичный парень, давай-ка я предложу ему, давай я тебе предложу выйти за меня замуж, а мне нужен фиктивный брак. Я тебе буду платить 2000. Говорит, мне нужны свои деньги. Не, ну хорошо, да я понимаю. Ну давай. Короче, вот это. И ты залипаешь на это и смотришь, и ты уже какую-то начинаешь что-то переживать. И думаешь, интересно, а как же это все развернется? И он такой, я вам подарю дорогие подарки. И он там кому-то яхту подарил. Ты слушай, вот. Какая-то машина. Он говорит, ты все врешь.
1: Тебе не кажется, что ты тратишь свое время впустую?
0: Есть немножко. Но я оправдываю себя только... Вон еще даже мне рассказывают.
1: Заблокируй себя где-нибудь, чем-нибудь.
0: Рассказ, говорит, шулеры хотели обирать профессионального картежника. То же самое, да. Короче, я себя оправдываю только одним. Я это все посмотрел ради того, чтобы сейчас это рассказать в прямом эфире топ-радио, ребята.
1: Всю информацию ты собираешь для того, чтобы донести до наших уважаемых
0: радиослушателей. Я это сделал, ребята. Не смотрите! Я все сделал за вас. Не тратьте свое время, все.
1: Ну подождите, вы тратите свое время исключительно на топ-радио, тем более, что мы можем прямо сейчас сказать всем...
0: Спасибо большое за внимание.
1: За эти 3 часа мы встречаемся с вами уже завтра. Единственное, на что всегда нужно тратить 24/7 время, это топ-радио.
0: На классную музыку, которая будет сопровождать тебя далее вместе еще и с Рузаной.
1: А у нас еще и рилсы есть тоже, так что смотрите тоже.
0: А, да. А давай сделаем тоже мини-сериал. Это выход. Убьем двух зайцев.

который вот чувствуется, будет хорошим. А вообще сегодня день забывчивости, на самом деле. Такой праздник есть, я забыл. Так что сегодня, если что, вы просто отмечаете. Ну а так-то, если не забывать... Вообще, что делать, чтобы не забывать? Что делать? Чтобы не быть вот этим вот, который вечно все забывает. Записывать! Правильно или нет?

0: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Pelmeņa vecmāmiņas ekstra 700 grami 2,79 €. Mini cīsiņi bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti karstā gaisa friteris Stolar 89,99 €. Rimi.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Драукс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
3: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
4: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
5: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
6: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau.
7: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
8: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
9: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
10: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.

Хорошо. Это же хорошее пожелание. Классное такое, нужное, мне кажется. А если говорить о тех, кого мы все знаем, начнем, давайте, с Линдси Лохан. Кажется, вот она, наверное, пережила самую громкую перезагрузку в Голливуде. Вот после нескольких непростых лет, очень непростых и очень несколько сильно много лет, на самом деле, она вернулась в кино. И сейчас она сотрудничает с Disney, продолжает активно сниматься, там какие-то фильмы выходят. Выглядит просто супер, намного лучше, чем она выглядела там, ну не знаю, даже 10 лет назад, да. А за что ей можно сказать спасибо, так это за фильмы «Ловушка для родителей», которую многие смотрели в детстве. Это «Дрянные девчонки», которые мы смотрели уже чуть когда подросли, да, если говорить о миллениалах. Ну, в общем, это те фильмы, за которые можно сказать спасибо. Линдси, ты справилась просто супер. Следующее, у кого сегодня день рождения, который, ну, я не могу никак обойти стороной, это наша любимая Марго Робби. Ну, «Волк с Уолл-стрит», да, все помним, какая она там была. Красотка. После именно этого фильма ей предлагали огромные деньги за съемку в «Playboy», но она отказалась. Пояснила так: я и так достаточно заставила свою семью волноваться. В общем, сегодня у нее день рождения. И, кстати, интересно, что когда она была младше, она была нереальным фанатом Гарри Поттера и специально притворилась, будто ей нужны очки, что плохо видит, потому что, ну, очень хотела быть на него похожей. А еще сегодня именинник, о котором, если честно, я мало что слышала. Услышала о нем не так давно. Это Burna Boy. Такой артист, который получил Грэмми как основной исполнитель альбома Twice as Tall в 21 году. В общем, у него уже даже есть Грэмми, а я, вот честно, узнала о нем буквально

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. В центральных и восточных регионах страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет слабым. Температура воздуха до плюс 20-25 градусов. В Риге в первой половине дня ожидаются дожди, но с полудня прояснится. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 24.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.

которую мы сейчас услышим, одна из них. Она вышла в 1990 году. Довольно давно, 36 лет ей. Так-то. Это был настоящий прорыв. Сингл, который поднялся на первое место американского Billboard Hot 100. Хип-хоп именно в стиле этого.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

данный момент в нашей топ-20-ке. Уже завтра все может поменяться. Пора уступать, Зиверт. Пора. Впереди много классной музыки еще. Beautiful Places, это Тиесто и Бриана Грейс.

0: слушаем это радио редко, но метко.
1: Утро начинается не с кофе, а с ним.
2: Обещали рассказать, обещали долго ждать, что это была песня. Так, точно, я в Кыргызстане была в караоке.
3: Ребят, работник года вернулся, смотрите, давай еще просто. Мысль четкая, собранная. Человек отдохнувший, когда вернулся. Все, нормально. Ты немножко забыла, как работать. Я без тебя тоже плыву, как видишь.
1: Да. Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10. 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
5: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele 2. LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam, vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie kurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
9: Все, что я помню.
8: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
10: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
11: Что делает Биг Банк?
10: Платит своим клиентам.
11: Биг Банк платит своим клиентам?
10: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
12: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
13: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
14: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

треки, которые мы слушаем здесь редко, но иногда бывает такое, не просто так. Две песни сейчас мы с вами услышим, которые обе вышли 2 июля, но с разницей ровно в 10 лет. Эти треки объединяют не только дата, но и очевидный талант обеих исполнительниц. Еще то, что одна и вторая певица в конкретных композициях по разным причинам были не уверены. Мы услышим «Break Free» от Арианы Гранде и Зет. Когда песня вышла в 2014 году, для Арианы это был такой, можно сказать, эксперимент. До этого ее знали в основном по музыке в R&B и поп-музыке, а здесь она впервые ушла в такое яркое EDM-звучание. И эксперимент оказался

2014 года. Это раз. А второй большой трек уже был в 2024 году. Birds of a Feather. Это Билли Айлиш. И самое интересное, что Билли вообще максимально не уверена была в этой песне. Она даже говорила, что хотела убрать ее из своего альбома Hit Me Hard and Soft, потому что считала ее слишком попсовой. Да еще и они ее переделывали по много-много раз. Но в итоге они вернулись к изначальной первой версии. Брат Айлиш и соавтор этой песни Финеас убедил ее трек этот оставить все-таки. И в итоге Birds of a Feather стала самой прослушиваемой песней в мире на Spotify по итогам 2024 года. Она просто разбомбила все рекорды скорости, преодолев сначала 2 миллиарда, потом 3 миллиарда. Это все происходило очень быстро. Ну, также, конечно же, добралась до Billboard Hot 100. Неудивительно. Удивительно только то, что она не взяла Грэмми за этот трек. Но все равно трек оказался мощным, его признали лучшим, поэтому давайте именно с него мы с вами и начнем. Ну а потом уже чуть позже забомбим классным треком от Арианы Гранде. Ну а пока что Birds of a Feather, Билли Айлиш. Наслаждайтесь! Редко мы такое слышим на Топ-радио.

хорошем смысле. По нестандартикам в музыке, вот, например, много лет назад, а если быть точнее, 97-й год это был. Июль 2-й это был.

и получил премию «Оскар» за лучший что? За лучший грим. А вот трек, который мы с вами сейчас послушаем, вы наверняка знаете. Кто не слышал начала, это именно он. Вот, вот так вот он начинается. «Man in Black» в исполнении Уилл Смит. Стал не менее успешным. Песня получила Грэмми в категории «Best Rap Solo».

июля вышел не только Man in Black, но и в другой, конечно, год, в 2008 году вышел фильм «Хэнкок», где тоже сыграл Уилл Смит. В общем, 2 июля — это как такой важный его день, получается.

Сосед. На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тяково €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: диджей Мишкин. Relive Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl. Стоит того!
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Foreverс, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
4: Евроаптека на твоей стороне.

далее Софи Такер и Джей Балвин «Кук». О, кстати, название напомнило то, что вот-вот обеденный перерыв. Приятного аппетита, кто на него собирается. Всем пока и до понедельника. Завтра буду не я.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Тремешкин. RelayFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
2: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
3: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas gatavs.

0: главный герой в этой песне признает, что полностью очарован, он не хочет сопротивляться этой тяге и добровольно просит партнера продолжать контролировать его. Да, звучит как тема перед сном. Хотя, если отступить от темы любви, контроль ведь может быть и днем, на работе, например. Но такой контроль мало кому приходится по душе. Так что желаю меньше прессинга сегодня на работе и больше хороших мыслей, которые вы чудно сможете реализовать сегодня перед сном. Topic и Control of Me. Здравствуйте, начинаем с вами общение.
1: За хитом.
2: Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

Frequencies. Их новая композиция, за которую в хит-параде можно голосовать. У нас рубрика не звучит. Здесь появляется новая песня от редкого гостя на нашем радио, но пару раз он появлялся. Это DJ Капрал, российский диджей и продюсер, известный своими работами в жанре dance, slap house и commercial house. Again, трек мы послушаем 2026 года. Его треки регулярно попадают в танцевальные подборки и набирают миллионы прослушиваний благодаря современному звуку, мощному биту. И Again, не исключение в переводе. Это снова, это композиция о чувствах, которые возвращаются, несмотря на попытки оставить прошлое позади. Иногда жизнь дает второй шанс, и именно об этом напоминает этот трек, который здесь звучит впервые. Ближайшие две минуты с вами заценим. DJ Capra.

0: Диджи Жуков и одинокий голубь, уже ветеран нашего чарта, 10-я неделя, но есть прогресс, возвращение в первую пятерку, неужели поборется вновь за первую строчку, где он одну неделю провел? С 8 на 5 в последнюю пятницу, получается, июня месяца. Мы возвращаемся с вами на год назад и видим интересное наблюдение.
1: Пятая позиция.
0: Ровно год назад та же самая история, только с другим треком, тоже с 8 на 5. Это Tiësto и Hold.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

Алекса. Напомню, что чемпионат мира проходит в Мексике, Канаде и Соединенных Штатах Америки. Команды, которые продолжают свое, кстати, выступление. И кто-то даже уже, как, например, канадцы и американцы прошли... Ну, дальше. Об этом будем говорить. И не только об этом. Есть интересная статистика о прошедших матчах последних, о следующих, которые нас могут заинтересовать. Все это в этом часе, во второй половине. Но сначала музыка и прогноз погоды.

0: облачно будет на востоке. Вероятность осадков небольшая. Ветер слабый, воздух прогреется. В Курзаме 22-25. По Земгале он прогреется до 19-25. 16-19 в Латгале, 15-22 в Видземе. В столице Латвии солнечная погода, слабый ветер. Температура воздуха до 25 градусов. В середине недели начнут формироваться грозовые облака. Местами ожидаются сильные ливни. Во второй половине недели ветер усилится. В пятницу и субботу порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Завтра в пятницу преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются дожди. И воздух прогреется от 15 до 22 градусов тепла.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Мега Драукс. Для друзей дружеские цены.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redifest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bank. Big Bank – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
4: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

Я так понимаю, что я вчера кому-то испортил вольный вечер, сказав счет прошедшего матча, поэтому кто хочет в записи посмотреть матч, который был сыгран сегодня ночью или вчера вечером. Внимание, сейчас буду рассказывать о том, как кто с кем сыграл последние три матча дня.

Англия... Конго 2-1. Англия проходит опять со скрипом, но опять проходит. Бельгия-Сенегал 3-2. Тоже упорная была игра. И пока мы спали, США в меньшинстве. Причем одолели Боснию-Герцеговину 2-0. Интересная статистика, интересные новости после Мартин Гаррикс, Эд Ширан, Repeated.

сборная Англии впервые в истории выиграла матч чемпионата мира, в котором уступала в счете после 45-й минуты. В 1/16 финала англичане одержали, еще раз напомню, победу над Конго 2-1 и пропустили уже на 7-й минуте. Волевую победу европейской сборной принесли два гола нападающего Гарри Кейна, к которому мы еще вернемся. Он отличился на 75-й и 86-й минутах. В 9 предыдущих случаях, когда англичане на чемпионате мира уступали в счете к перерыву, они дважды сыграли в ничью и 7 раз проиграли. Кейн забил 70 голов за Баварию и сборную Англии за сезон. Это второй результат в истории. Таким образом, Кейн поднялся на второе место по числу голов за клуб и сборную в течение одного сезона. Лишь форвард Лионель Месси в сезоне 2011-2012 годов забил больше мячей в составе Барселоны. Он тогда, напомню, был и сборной Аргентины. У него 82 гола, у Гарри Кейна 70. На третьем месте находится вновь Месси, это 12-13 года. Также Барселона и Аргентина 69 голов, и вместе с ним эту третью строчку делят Криштиану Роналду. Его два показателя в 2011-2012 году, когда Роналдо играл за Реал и Португалию, забил 69 голов, столько же голов в 2014-2015 году, годах тоже выступал тогда еще за Реал. То есть самая лучшая форма у него была, я думаю, ни для кого не секрет, в то время, когда он выступал за Реал Мадрид. Гарри Кейн стал первым футболистом в истории сборной Англии, который забил два мяча после 75-й минуты основного времени матча чемпионата мира. И Кейн был признан лучшим футболистом этого матча. Неудивительно. США в четвертом матче подряд на чемпионате мира забили в первом тайме. Это новый команд.

секундный рекорд. На данный момент лидером гонки бомбардиров остается аргентинский нападающий Лионель Месси и французский форвард Килиан Мбаппе, на счету которых по 6 забитых мячей за 3 матча. Однако у Мбаппе на один проведенный матч больше. 5 голов на счету нападающих Эрлинга Холланда Норвегия и Гарри Кейна Англия. По 4 мяча у Винисиуса Джуниора Бразилия и Исмаила Сара Сенегал, а также у Усмана Дембеле Франция. Мы с вами продолжим говорить о футболе чуть позже, после музыкальной паузы. Испания, Австрия скоро играют, Португалия, Хорватия и Швейцария, Алжир. Обзор этих матчей скоро.

Эта песня очень подходит к чемпионату мира по футболу. Без обид, на заре отправимся домой. Еще 6 сборных должны отправиться домой, чтобы закончилась 1/16 и стартовала 1/8 чемпионат мира по футболу 2026 года, который проходит в Канаде, Америке и Мексике. Домой сегодня отправится, возможно, сборная Испании или Австрии. Испания подходит к плей-оффу в статусе одного из главных фаворитов турнира. В официальных матчах сборные встречались более 10 раз, и заметное преимущество по победам остается за Испанией. Но последние годы австрийцы значительно прибавили и способны навязать серьезную борьбу. В 22 часа вечера по латвийскому времени. Очень удобное время для того, чтобы посмотреть этот прекрасный матч. Испания-Австрия. Португалия-Хорватия. Без преувеличения. Центральный матч этой стадии. Жаль, что он в 2 ночи стартует по латвийскому времени. Португалия обладает одной из самых ярких атак турнира. Даже несмотря на то, что Криштиану Роналду уже не так много забивает, как, например, Мбаппе или Месси, которые лидируют в гонке бомбардиров на этом чемпионате. Хорватия традиционно сильна опытом, футбольным интеллектом и умением терпеть в самых сложных матчах. История очных встреч говорит в пользу португальцев. Они проигрывали хорватам крайне редко, а на чемпионате Европы 2016 года именно Португалия выбила Хорватию в драматичном матче 1-0 в дополнительное время. Если эта боль у хорватов не утихла и не прошла, и они не забыли, а они, я думаю, не забыли, то могут оказаться вдвойне опасными. В 2 ночи этот матч. Ну и в 6 утра Швейцария-Алжир. Швейцарцы очень уверенно прошли групповой этап и вновь демонстрируют свою главную силу, эту дисциплину. Алжир опасны быстрыми контратаками и стандартами. В официальных матчах эти сборные встречались всего несколько раз, и ощутимого преимущества, что самое интересное, нет ни у одной стороны. На бумаге, конечно, фаворит Швейцария, но именно такие пары нередко становятся источником главных сенсаций плей-офф. В этом часе все. До встречи.

0: в Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Сегодня праздник самых преданных друзей человека, Всемирный день собаки. Хотя этот день не имеет официального статуса ООН, во многих странах его используют для поддержки приютов, которых хватает, в принципе, и в Латвии. Собаки стали первыми животными, которых приручил человек. Ученые считают, что это произошло не менее 15-30 тысяч лет назад, а, возможно, даже и раньше. Обоняние собаки в десятки тысяч раз сильнее человеческого. У каждой собаки уникальный отпечаток носа. Рисунок на носу не повторяется. Поэтому, если бы у собак были бы свои паспортные столы, то, полагаю, их бы тыкали в паспорт носом. Собаки понимают человеческие эмоции. Исследования показывают, что они различают выражение лица, интонацию голоса и могут реагировать на настроение хозяина, даже если он ничего не говорит. И в мире насчитывается более 360 официально признанных пород собак. Интересная история, которая трогает до глубины души. Во время землетрясения и цунами в Японии в 2011 году весь мир облетели кадры собаки, которая несколько дней не отходила от своего раненого друга, охраняя его среди руин. Когда спасатели приблизились, она не убегала, а словно звала людей на помощь. Обе собаки были спасены, и эта история стала символом настоящей преданности.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.

прямо сейчас появляется у нас популярный музыкант, который очень неплохо себя проявляет в музыке, но как-то не очень хорошо проявляет себя в интервью. Возможно, я просто нарывался на те интервью, где он либо спит, либо, простите, поклонники, тупит, либо что-то еще, но в песнях такое ощущение, как будто это совершенно другой человек перевоплощается и делает крутые, классные треки с эстетикой 80-х. Я говорю про Коста Лакоста и его новую песню «Cherry Lady», которая не звучит на топ-радио, прозвучит прямо сейчас впервые. Это артист, который действительно сумел создать собственный узнаваемый стиль, объединив современный поп, R&B и эстетику 80-х. Его песня отличается легкой ностальгией, яркими образами. Сам он достаточно эпатажный и интересный молодой человек. Хиты регулярно попадают в чарты и эфиры радиостанций. Тоже у нас он часто появляется. «Cherry Lady» — это история о девушке, которая втягивает внимание своей яркостью, как сам Коста Лакоста, да, свободой, загадочностью. Образ «Cherry Lady» здесь становится символом легкого флирта, летнего настроения и романтики, которая, оставляя сладкое послевкусие и с «Modern Talking», ничего общего у Коста Лакоста нет.

0: Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl. Стоит того!
2: Латвияй ир! Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: самом начале очень хороший был старт у этого трека в нашем хит-параде. Griffin. Саша Алекс Слоун, Avello Without You. На четвертом месте ребята стартовали 5 недель в нашем топе, но после этого поселились во втором дивизионе. Вниз на 2 позиции за неделю. Сейчас 16-я строчка. Мы с вами отправляемся в прекрасное прошлое на ровно год назад. И видим, что здесь на этом 16-м месте находился трек The Weeknd от Леони и Имран. 10-я неделя. Тогда они опустились с 11-й на 16-ю. Достигли 5-го места и больше выше не поднимались.
1: Место

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение
0: для тебя.
1: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов
0: ТОП-РАДИО.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: если что-то происходит, мы что делаем? Вызываем дорожную полицию, чтобы помогли разобраться, но иногда можем и сами это сделать, чтобы не тратить ни их, ни наше, ни свое время, потому что надо ждать, пока до тебя доедут и помогут. В Латвии изменят правила оформления ДТП. Об этом совсем скоро на Топ-радио. Ну и интересный лайфхак, чтобы лучше работал, получается, холодильник, нужен всего лишь лист бумаги. Об этом в этом часе.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Облачность по Латвии отступает, и днем преимущественно солнечная погода. Более облачно будет на востоке. Вероятность осадков небольшая. Ветер слабый, воздух прогреется в Курзаме 22-25. По Земгале он прогреется до 19-25, 16-19 в Латгале, 15-22 в Видземе. В столице Латвии солнечная погода, слабый ветер, температура воздуха до 25 градусов. Ветер усилится. В пятницу и субботу порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Завтра в пятницу преимущественно облачно, во многих районах ожидается дожди, и воздух прогреется от 15 до 22 градусов тепла.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Правительство Латвии поддержало поправки к закону о дорожном движении, которые уточняют, в каких случаях водители будут обязаны сообщить о ДТП в полицию, а также расширяют возможности оформления аварии по Европротоколу. Согласно изменениям, полиция сможет дистанционно оценивать обстоятельства происшествия и консультировать участников аварий, принимая решение о необходимости выезда патруля на место. Обязательное сообщение в полицию по-прежнему потребуется, если в ДТП есть пострадавшие. Повреждены более двух автомобилей, причинен серьезный ущерб транспортному средству, повреждено имущество третьих лиц, дорожная инфраструктура или автомобиль, водитель которого отсутствует на месте. Также обращаться в полицию придется при наезде на дикое животное, подозрение, что один из водителей находится в состоянии алкогольного опьянения или если участники аварии не могут договориться. Поправки также позволят оформлять согласованное извещение о ДТП даже в случаях, когда в аварии участвуют более двух автомобилей. Если полиция не даст иных указаний, водители смогут заполнить документы и покинуть место происшествия. Кроме того, законопроект устраняет пробел в законодательстве, запрещая водителям употреблять алкоголь или другие одурманивающие вещества до завершения оформления ДТП. Изменения должны одобрить Сейм Латвии.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle! Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
4: Что делает Big Bang?
3: Платит своим клиентам.
4: Big Bang платит своим клиентам?
3: Да, Big Bang платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
7: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
8: Все, что я помню.
7: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
9: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
10: ТВ3 Групп и Доктор Клаун приглашают. Присоединяйся

0: Команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора-клоуна или посети drclowns.lv.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Там, откуда родом Энрике Иглесиас, холодильник – это очень важное. Предмет, вещь, устройство, техника. Rhythm Divine. А теперь маленький бытовой лайфхак, который займет у вас всего минуту, зато может сэкономить и деньги, и нервы. Или дать ответ, почему у меня портятся продукты питания в холодильнике. Все, что понадобится, обычный лист бумаги. Специалисты по ремонту бытовой техники советуют время от времени проверять, насколько плотно закрывается дверца холодильника. Сделать это можно буквально за пару минут. Возьмите обычный лист бумаги, зажмите его дверцей так, чтобы часть осталась снаружи, и попробуйте вытащить. Если лист выходит слишком легко, это может говорить о том, что уплотнительная резинка уже потеряла свою силу, герметичность. В результате, как вы понимаете, компрессор начинает работать гораздо чаще, увеличивается расход электроэнергии. Я покупал вроде как холодильник, который экономит мое электричество. А тут наоборот. Вот вам и ответ. Устали резинки. Температура внутри становится менее стабильной, ну а продукты, как я уже сказал, могут портиться быстрее. Проверять стоит весь периметр дверцы, особенно углы. Именно там уплотнитель чаще всего теряет плотность. Если проблема обнаружилась перед заменой, можно ее тщательно очистить теплой водой с мылом, а потом уже заменить, если не помогло. Если уже уплотнитель немного деформировался, его аккуратно можно погреть бытовым, но не строительным феном, причем на умеренной температуре, после чего плотно надо закрыть дверцу на 10-15 минут и, конечно же, не перегружайте дверные полки тяжелыми бутылками. Дверца будет служить еще дольше. Да, иногда один лист бумаги, как мы с вами сейчас выяснили, способен рассказать о состоянии холодильника больше, даже чем самый опытный мастер или ваш сосед. Так что вернусь домой, буду тестировать свой холодильник. Мы с вами будем закрывать этот час, как всегда, музыкально классно. 7X и Energy, ее новая песня.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Второе число июля месяц, и сегодня Всемирный день НЛО. Праздник, который объединяет романтиков, любителей астрономии и всех любителей смотреть на небо и чего-то ждать. НЛО — это не обязательно инопланетный корабль. Аббревиатура означает «неопознанный летающий объект». То есть пока происхождение объекта не установлено, он считается НЛО. После объяснения, что это было такое, например, это был самолет, который сразу не распознали, метеор или воздушный шар, загадка исчезает, и это уже не приравнивается к НЛО. Большинство сообщений находит вполне земное объяснение. Загадок меньше, чем нам может показаться. Космос невероятно велик. Только в нашей галактике, по современным оценкам, могут существовать сотни миллиардов звезд, а во Вселенной миллиарды галактик. Поэтому вопрос о существовании жизни за пределами Земли остается открытым, и мне кажется, он никогда не закроется. И да, ученые продолжают искать признаки внеземной жизни, и им не важно, сколько это стоит, государство выделяет на это достаточно большие деньги. Пока нет общепризнанных научных доказательств визитов инопланетян на нашу Землю, и поэтому живем, как живется, и мечтаем, и узнаем о далеких мирах. Никто нам этого пока не запрещал.

0: за хитом.
1: Дневной эфир
2: с Сергеем Литвиновым.
0: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
0: На Топ-радио.

думаю, что в жизни у вас тоже, особенно если вы водитель, бывали такие моменты, ты решил поехать по этой дороге, но в самый последний момент передумал и повернул. Поехал по другой. Вот у меня то же самое это произошло в эфире. Готовил одну песню к эфиру, к рубрике «Не звучит». В итоге наткнулся на другую песню, которая больше зацепила и, наверное, больше подходит для этой погоды, для этого времени, потому что завтра будет преимущественно облачная погода, даже с осадками. И вот такая лучезарная, солнечная, легкая летняя композиция в рубрике «Не звучит», не будет совершенно звучать, поэтому сегодня больше солнца, сегодня больше возможности, что эта песня зайдет. Называется она «Una más, por favor». Еще одну, пожалуйста, что можно перевести с испанского, это Мерия, новая певица из Испании. Это фраза «Еще одну, пожалуйста», можно услышать в уютном кафе, на шумной вечеринке, где-то, где никто не хочет, чтобы все заканчивалось, и все расходились, и хотелось бы продолжения с напитками, с хорошей компанией и с отличной музыкой. Прямо сейчас, на ближайшие две минуты, впервые в нашем эфире новая звездочка из Испании под названием песня «Una más, por favor».

встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Дрогс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.

0: vakarus un rende izsaukumu, lai kur tu būtu. Sāda. Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50% 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
0: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicinā. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: Утро начинается не с кофе, а с
4: них. Обещали, обещали рассказать, обещали долго ждать, что это была песня. Так, а здесь... Точно, я в Кыргызстане была в караоке.
5: Ребят, работник года вернулся, смотрите, давай еще просто. Мысль четкая, собранная. Человек отдохнувший, когда вернулся. Все, нормально. Ты немножко забыла, как работать. А я без тебя тоже плыву, как видишь.
3: Да. Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
6: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
7: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.

0: на ticketshop.lv.
1: Двадцатка самых популярных хитов ТОП Радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер

0: Катов и Карас. Очень частые посетители нашего хит-парада и практически всегда борются за очень высокие места.
1: Место номер 4. 4.
0: Эта песня «Включи музыку» уже не добилась пока что первой строчки, но еще все возможно. Вернулась в первую пятерку с 9 на 4. 11 недель в топе. «Включи музыку». Выше место 2. Возвращаемся с вами на 2 года назад и видим, что на 4 с 10 прилетает Артемас «I like the way you kiss me». Трек, который добился первой строчки достаточно быстро, но потом проводил в нашем чарте время без побед.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: вы знали, что если превысить на 4 или 5 километров скорость в Эстонии, можно получить штраф? Еще один мост в Риге скоро будет максимально круто выглядеть. Его потратили 2,4 миллиона, и он скоро будет сдан целиком и полностью, особенно для водителей. Об этом в этом часе. А пока...
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Облачность по Латвии отступает, и днем преимущественно солнечная погода. Более облачно будет на востоке. Вероятность осадков небольшая. Ветер слабый, воздух прогреется в Курзаме 22-25. По Земгале он прогреется до 19-25, 16-19 в Латгале, 15-22 в Видземе. В столице Латвии солнечная погода, слабый ветер, температура воздуха до 25 градусов. Ветер усилится. В пятницу и субботу порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Завтра в пятницу преимущественно облачно, во многих районах ожидается дожди, и воздух прогреется от 15 до 22 градусов тепла.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Сейчас, видимо, те, кто организовал этот страшный порог, сам устал от того, что ему прилетают эти письма счастья. Рассказываю. И вот со вчерашнего дня, с 1 числа этого месяца, в Эстонии изменились правила фиксации превышения скорости мобильными камерами. Теперь штраф будет выписываться, если водитель превысил разрешенную скорость минимум на 6 км в час. Ранее камеры фиксировали нарушения уже при превышении на 3 км в час. Полиция объясняет, что такое решение принято для того, чтобы сократить количество штрафов за кратковременные и незначительные превышения скорости, которые могли произойти из-за секундной невнимательности. Сейчас почти половина всех штрафов, выписанных по данным камерам, приходится именно на минимальные превышения скорости. Однако, здесь тоже не обошлось. Изменения касаются только мобильных камер контроля скорости. Ежегодно в Эстонии камеры фиксируют около 300 тысяч нарушений скоростного режима, и примерно 2/3 из них приходится именно на мобильные комплексы. Поэтому, если отправляетесь в Эстонию, знайте, что это может коснуться и латвийцев, и литовцев, и всех остальных.

круто, классно, распогодилось, светит солнце преимущественно в столице Латвии. Красивые небольшие облака. День должен быть вторая, по крайней мере, его половина. Теплая, без осадков. Ну и с сегодняшнего дня на мосту Зэмитана в Риге открыты все полосы движения для транспорта. По две полосы в каждом направлении и одна полоса общественного транспорта. Хотя передвижение пешеходов и велосипедистов пока не разрешено, поскольку продолжаются работы, реконструкция.

Мосты находятся на завершающем этапе. Общая стоимость проекта составляет около 24 миллионов евро. У нас тоже есть 24, но не миллиона, а градусов за окном. Хотелось бы, чтобы еще и на парковочном месте стоял и ждал меня автомобиль весом 24 миллиона евро. Если есть такой автомобиль, то возникает вопрос, а что ты на радио тогда делаешь? Нет, ребята, радио это для души. Поэтому до встречи завтра, в пятницу, где будет место и музыке, и общению, конечно же, по душам. С 12 до 15 и с 19 до 20, ведь у нас еще и итоги недели будут. Топ-20. Пока.

0: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос €89. Аккумуляторный пылесос €35. И швабра для мытья пола €8. Lidl. Стоит того.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эусерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
7: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bank. Big Bank – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
8: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

своим бизнесом. И, конечно, если честно, запомнить все, чему нас учили, просто невозможно. Но знаете, что удивительно? Практически каждый преподаватель, независимо от предмета, снова и снова повторял одну и ту же мысль. Пожалуй, главную аксиому предпринимательства – fail fast. Что означает «не бойся быстро ошибаться», потому что провал – это не приговор. Это всего лишь способ понять, что не работает, чтобы скорее найти то, что действительно сработает. И мне кажется, что эта мысль вообще не только про бизнес, она же про жизнь.

вам на сегодня. Не бойтесь пробовать, потому что вариантов всегда всего два. Либо получится, либо нет. Но если даже не начать из-за страха ошибиться, тогда точно ничего не получится. Так что смелее, друзья, ошибайтесь, учитесь, пробуйте еще раз. Это скажут вам все предприниматели мира, и я, Лида Исаева, к ним присоединяюсь, ну и проведу с вами ближайшие два часа на Топ-радио, потому что это начало дневной смены. Поехали!

400 метров. Известная пара руферов забралась на шпиль небоскреба, развернула огромный баннер, о нем скажу чуть позже, а потом молодой человек прямо там, на высоте, опустился на одно колено, и девушка сказала: да, они поцеловались, но внизу их уже встретила полиция. И знаете, что мне особенно понравилось, что помимо собственных кадров, все происходящее снимали еще и полицейские дроны, так что

отреагировала с юмором и на своей страничке напомнила, что вообще-то для предложения руки и сердца у них есть официальная смотровая площадка. Вот такая вот своеобразная бесплатная реклама получилась. Так что кто кого в итоге больше прорекламировал, неизвестно. Влюбленный небоскреб или небоскреб влюбленных. И этого мы, наверное, никогда не узнаем. Но вот с надписью на баннере, который пара повесила на шпиле небоскреба, не согласиться невозможно. Когда сила любви побеждает любовь к власти, в мире воцаряется мир.

0: ветер восточный до 3 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

как в Риге стартовала приемная кампания в 10 классы. И, судя по статистике, некоторые решили не оставлять судьбу на волю случая. И на обучение уже подано больше 5000 заявлений. Самыми популярными, кстати, стали STEM-направления. Это программы, связанные с наукой, технологиями, инженерией и математикой. Все то, куда я бы не хотела, да, в общем-то, наверное, бы и не поступила. Именно туда сейчас стремится большинство будущих старшеклассников. Но больше всего меня впечатлила другая цифра. Один ученик подал 80 заявлений. 80! Хотя, знаете, я даже понимаю эту логику. Это как, когда стоишь у лифта, жмешь кнопку вызова, а лифт все равно едет с той же скоростью, но палец продолжает нажимать еще раз, и еще раз, и еще раз, как будто именно этот 28-й клик наконец-то все ускорит. Рационально никакого смысла, но зато морально становится гораздо спокойнее. Так что, кто знает, может быть, если по среднему баллу этот ученик не пройдет, возьмут хотя бы за нас

0: Нюнеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Дрогс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эусерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Jihā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide.

0: Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро, аккумуляторный пылесос 35 евро и швабра для мытья пола 8 евро. Lidl стоит того.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
5: Что делает Big Bank?
4: Платит своим клиентам.
5: Big Bank платит своим клиентам?
4: Да, Big Bank платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
0: Утро начинается не с кофе, а с ним.
7: Обещали рассказать, обещали долго ждать, что это была песня. Так, а здесь... Точно, я в Кыргызстане была в караоке.
8: Ребят, работник года вернулся, смотрите, давай еще просто. Мысль четкая, собранная. Человек отдохнувший, когда вернулся. Все, нормально. Ты немножко забыла, как работать. А я без тебя тоже плыву, как видишь.
0: Да. Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

Друзья, если вы уже который день ждете какой-нибудь знак судьбы, чтобы наконец-то решиться на то, о чем давно думаете и не знаете, какое решение принять, говорите «да». Вот просто «да», если, конечно, речь не о том, чтобы написать бывшему в 2 часа ночи. Но знак судьбы пришел, принимайте его и услышимся в новом чате.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

близлежащих городов есть идея для одного из ближайших летних выходных. С этой субботы в Латвии снова стартует Майс кафейный цуденес. Это дни домашних кафе. И, на мой взгляд, это один из самых уютных летних проектов. По всей стране люди буквально на 1-2 дня открывают свои дворы, сады, фермы и дома, превращая их в небольшие кафе. Можно попробовать домашние блюда, заехать в места, где обычно туристы не гуляют, и заодно открыть для себя какой-нибудь новый уголок Латвии. И самое приятное, что такие поездки помогают не только вкусно провести день необычно, но и поддержать местных жителей, местную экономику. Для многих это вообще первый шаг к собственному небольшому бизнесу. Так что, если идея вам откликается, просто наберите в интернете «Майс кафейный цуденес» и выберите, в какой регион отправитесь в один из ближайших летних выходных. Вполне возможно, что именно там вас будет ждать самый вкусный обед этого лета. И это не реклама, это чисто рекомендация от моего большого сердца вам.

случится на ближайшем обозримом будущем. У нас с вами будет реклама, и вот что мы послушаем сразу после нее. Smoke the pain away, Calvin Harris.

0: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тяково €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

0: Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Veikalos maksīmā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksīmā. Lai nekā netrūktu.
2: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Драукс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

наткнулась сегодня на забавную теорию. Говорят, что цвет автомобиля может многое рассказать о характере владельца. Ну-ка проверим. Белые машины якобы выбирают перфекционисты. Красные машины — люди с огоньком. На желтых ездят низкие.

Синие выбирают спокойные, уверенные в себе люди. Зеленые выбирают люди уравновешенные. Хотя, как утверждают авторы этой теории, иногда все-таки они способны неожиданно устроить небольшую драму. Ну а если у вас фиолетовый автомобиль, поздравляю, вы креативный человек, который любит выходить за рамки. Ну а черный цвет, как обычно, достался серьезным профессионалам. А серебристый – независимым и элегантным. Ну, не знаю, насколько это научно, но как минимум на себе эти предположения проверить можно. Ну как, у вас совпало?

0: Плюс 24 градуса и осадков не ожидается. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
2: Топ Мьюзик.
3: Прямо сейчас.
2: Песня из Топ
3: 20. Это Топ 20.
4: Седьмая позиция.

0: EU. No idejas līdz pasaulei.
1: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Foreverz, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
2: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
3: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его 3-го дня рождения. Заходи на IF.LV.
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl стоит того!
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu

0: диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Мега Пиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
2: Латвияй. Ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
4: Top Radio. All time favorites.

принесет дожди практически по всей стране. Местами обещают и грозы, и даже сильные ливни. Так что зонтик завтра лучше все-таки с собой взять. Днем воздух прогреется максимум до плюс 22. И нас ждет тот самый день, когда утром надеваешь солнечные очки, а вечером уже думаешь, а зря я оставил дома ту свою кофточку. Лет немного сбавляет свой градус, но мы его сбавлять не намерены. На носу у нас вечер четверга. Проведем его вместе с музыкой на Топ-Радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Hablos español, tu corazón, your heart. Твое сердце называется эта композиция. И, наверное, от сердца сразу к любви, потому что у нас тут лирик и oh my love. Добрый всем вечер. Чем пахнет сегодня ваш воздух? Это вечерний драйв, с вами я, Артем Демьяненко. Уже четверг, откуда вообще дни летят? Просто

0: вместе. Проведем эти два часа. Что творится на дорогах, тоже расскажите. 2-5-0-37, наш WhatsApp. Поехали.
1: Говори о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

0: сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
5: Все для красивого и беззаботного лета от Euronix. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronix LV.
6: Veikalos Maksima – brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. Līdz 6. Jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima – lai nekā netrūktu!
7: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
8: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
9: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
10: Ценолом «Юск» удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
11: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова евро 49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.

Tennessee Bromance из Нью-Джерси по трассам в другие штаты. Привет прямо улетает. Дядю Игорю передают привет. Пожелайте, пожалуйста, ему хорошего пути. Не забывай про разминки. Потянись, разомнись. Где нас только не слушают. По всем континентам, по всем штатам, городам и странам. Всем привет, особенно те, кто за рулем. Если есть актуальная дорожная информация в Риге, в Латвии, пишите 25037. С десерта я решил начать. Сегодня Raspberry Cheesecake Day, день малинового чизкейка. Всем приятного аппетита. Десерт только после того, как основное блюдо съешь, да? Что еще из актуального? Сегодня, 2 июля, мы празднуем Всемирный день собаки, да? Всем собачникам, да, у кого есть собака, у кого была когда-либо собака. У меня тоже в детстве была собака Колли. Вот, да? Так что вот такой сегодня праздник. Говорят, собака — друг человека. Вот об этом поговорим. Действительно ли друг человека? И да, не только про собак, не забудем про кошек, вообще про всех домашних животных. И поскольку рядом я вижу день сюрпризов, сегодня подкидываю вам тему, да, любые интересные истории с вашими домашними животными и, конечно же, самый большой сюрприз, который вам оставили ваши домашние животные. Ну, не знаю, домой приходишь, а там кошки занавески, например, все сорвали со штанг, да, или еще что. 25037, ваши истории ждем. Мия Бойко, экстра.

очень похоже на первую букву моего имени. Может, это тот самый кот, который почти выучил алфавит. Да, сегодня Всемирный день собаки, но мы вообще про всех домашних животных говорим. Какой самый необычный сюрприз вам они оставили?

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погоде этим вечером в Латвии. Переменная облачность с прояснениями. Северо-западный слабый ветер. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 19 градусов местами до 22. В Латгале 16-19. В Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 19 местами до 23 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Tiger, Heaven on Your Mind. Да, когда такой бардак видишь, никакой heaven в голове, там, скорее всего, hell. Сегодня про домашних животных и интересные истории, либо самые необычные сюрпризы, которые они вам оставили. С Вейтсенсманом, бандитом Чико. Тавинч сава лайка из домая. И тут на фотографии видно, что диван, да, и это, по-моему, были бумажные полотенца, которые он измельчил просто. Это Чико, который хотел быть шредером.

0: Doktors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Electro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vs.lv
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl. Стоит того!
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
4: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Драукс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
6: Но идеяс лидз рисинаймам, кас майна пасаули, ир виенс суолис. Спер шо суоли копа ар РТУ. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: Джемишкин. Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Утро начинается не с кофе, а с ним.
2: Обещали рассказать, обещали долго ждать, что там была песня. Так, точно, я в Кыргызстане была в караоке.
3: Ребят, работник года вернулся, смотрите, давай еще просто. Мысль четкая, собранная. Человек отдохнувший, когда вернулся. Все нормально. Ты немножко забыла, как работать. А я без тебя тоже плыву, как видишь.
1: Да. Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

соседям не громкой музыки надо бояться, а кота. Кота, кот, который охотник, который... Если мне до этого писали слушатели, что... Да, сегодня мы про домашних животных, если что, говорим, и какие-то невероятные истории, интересные, либо какой сюрприз ваше домашнее животное вам устроило. До этого мне писали, что кот в постель приносит игрушечную мышку, да, как трофей, да, игрушечную. Почему они все в кровать тащат? А здесь нам прислали фотографии. Сидит охотник, птичку жалко, птичку принес. Почему они все на кровать тащат? Да, кот охотился, поймал птичку и принес хозяину в кровать. Вот, вот такие вот. Птичку жалко, конечно. Ваши истории про ваших домашних животных сегодня. 2.5.0.37. Также привет, поздравления и дорожный

If I Tell You All My Dirty Fantasies, You Won The Lottery, Leto и Лукала. Один трек у нас остается в этом часе. Davish Mode, Personal Jesus. В следующем продолжим WhatsApp.

Rehab, Easy Bees. Очень нужны ваши голоса. 19 место по итогу прошлой недели. И сегодня последний вечер, когда вы можете его поддержать на topradio.lv в разделе топ-20. Сколько он? 7 недель в топе. Будет обидно его потерять. Bon Jovi, Pitbull продолжит Now or Never. WhatsApp наш 250037. Едем дальше. My life. This whirlwind with the iconic.

Mr. Worldwide, Pitbull, Bon Jovi, Now or Never. Now у нас реклама, сразу после Lavinia Ellie Oaks, I Look Shit.

0: Takže Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life.
1: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
4: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Узнай вайрак spkc.gov.lv.
5: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 кг 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
6: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
7: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
9: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.

Тремешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала.

Хорош, недели, второе место. Сегодня последний день, когда можно отдать свой голос. Еще будучи щенком, наша собака сгрызла пульт от телевизора, пишет Сергей. Теперь он лежит у нас в шкафу, как семейная реликвия, и напоминает о его детстве. Пульт лежит в шкафу. Сегодня про ваших домашних животных мы говорим. 2 5 0 37.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погоде. Завтра в Латвии первая половина дня преимущественно пасмурно. Обильные осадки пройдут в первой половине дня по всей стране. Далее переменная облачность нас ждет с кратковременными осадками и с прояснениями. Юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 18 до 21 градуса. Латгала 20-22, в Земгла, Визема, а также в центральной части нашей страны. Температура воздуха завтра днем около 22 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Получается, у вас домашние животные. Хотя выглядят очень по-домашнему. Но домашний кот принес птичку. Собака милая вообще. Крота принесла. Охотники, получается. 2-5-0-37. Самые необычные сюрпризы, которые устроили вам ваши домашние животные. Вообще, сегодня Всемирный день собаки. Всех собачников поздравляем. Есть еще время написать. Также привет и поздравления, и дорожная информация, что творится этим вечером. Miley Cyrus, Flower.

гораздо быстрее, да, мы уже стартовали второй летний месяц, 2 июля сегодня. Мне кажется, тему надо было назвать «Мои домашние питомцы, мои охотники, либо мои защитники». Так, я даже боюсь фотки открывать, подгружать. Ну ладно, читаю сообщение. «Привет, а моя охотница забежала в дом с живым кротом, который по всей кухне скользил и искал, где зарыться. От моих криков кошка его схватила и все-таки унесла на улицу». Вот, поняла вас. Не с первого крика, но все-таки поняла. «И через несколько дней уже другой крот лежал на пороге. А так, мыши, живые птицы — это стандарт. С ума сойти. Но и однажды летучую мышь где-то достала. Вот жду следующие сюрпризы».

0: Черемешкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Wonder Sala. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
3: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
4: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос €89. Аккумуляторный пылесос €35. И швабра для мытья пола €8. Lidl. Стоит того.
5: Salgas sāļais krekariņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekariem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
6: Salga.
7: На улице жарко? Освежись вместе с Euronix. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего €399. Узнай больше на Euronix.lv.

0: Mikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalv.
1: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Драукс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
2: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
4: Топ радио.
5: All time favorites.

Топ радио, дорожная информация, пробки в Риге на Густава Замкала Гатва от Иерицю до Бривибас, также Улманя Гатва от Вациеша до Венебас Гатва, Островной мост от Луцавсала до улицы Телц, также Венспилс от Спарес до Лелирбас и Кулдигас от Даугав Гривас до Слокас. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 25037.

приятными солнечными новиночками Feel Again. 18.57. Вечерний драйв потихоньку заканчивается. Один трек у нас остался. Oliver Tree, Robin Schulz, Miss You. Спасибо за ваше сообщение про ваших питомцев. Любите братьев ваших, наших, меньших. Мы в ответ.

0: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
1: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов, разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов, разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе, всегда под рукой.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Что делает Биг Банк?
2: Платит своим клиентам.
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
6: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на